I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка. На радио 7.

Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: touch faith. Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107.7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Самые холодные дни недели – это четверг-пятница. Это сегодня-завтра. Ночью было и будет завтра от силы плюс 6. Днем в ближайшие дни максимум плюс 10. При этом в течение не только рабочей недели, но и на выходных синоптики пообещали дожди. Правда, в

0: Суббота-воскресенье потеплеет, аж до плюс 15. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что на 7 утра Ярославское шоссе уже практически не едет из-за МКАДа по городу. Также очень плохой трафик из области к Москве по Щелковскому и по шоссе энтузиастов. Плюс к этому Ленинградская тормозит от Сходни и то же самое на Новорязанском.
1: В российской столице 7 часов утра. Денис Лизин с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
0: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Минтранспорта, автор первой новости будет в этом выпуске ведомства, вынесло уже на общественное обсуждение, то есть в итоге это будут утверждать, законопроект, по которому введут у нас в стране постоплату парковок. Тут из самого главного давайте на перспективу. Водители на платных парковках, где сообщается въезд и выезд не оборудован техническими средствами контроля, действительно смогут в итоге оплачивать эту услугу в течение суток, потом, а не сразу. В Минтранс считают, что снизит это административную нагрузку на самих автомобилистов, то есть все делают для народа, кто за рулем, ну и сделают в целом такую парковочную оплату более гибкой по стране. Кроме того, законопроект вот этот же от Минтранспорта еще узаконит необходимость создавать парковки не только для легковушек, что, собственно, уже есть, но и везде для грузовиков, автобусов, велосипедов, средств индивидуальной мобильности и такси по всем регионам абсолютно. В случае принятия вот этих всех новаций от Минтранспорта действовать это начнет по России со следующей весны. Развитие искусственного интеллекта, он же ИИ, явно может привести к отказу от письменных дипломных работ в вузах. Поэтому студенты-выпускники смогут скоро в России начать сдавать для выхода из университета не классически написанный диплом, как сейчас, а устный экзамен. И это действительно может стать реальностью, потому что, как уже уточнили в Миноборнауке, мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью этого ИИ. И лично министр Оборнауки сообщил. Вот таким образом, говорит, и способности, и все, что есть со знаком минус, то есть дурь каждого, как говорится, будут видны в полном объеме. Конец цитаты. Ну и в итоге вместо университетской дипломной работы именно устный выпускной экзамен для студентов, именно, еще раз, из-за развития искусственного интеллекта поможет объективно оценивать скоро реальные знания и компетенции. Вот где реальные знания, это в мультсериале «Симпсоны». И все от того, что у их создателей невероятно прокачанные компетенции. Поэтому, конечно, неудивительно, что сценарист этого культового мультсериала, а зовут его Дэн Гринни, баллотируется в лидеры США. То есть человек просто был сценаристом и остается им, кстати, и заявил о начале своей президентской кампании, раскритиковав нынешние американские власти, указав, что миллиардеры, карьеристы и трусы повернулись спиной к стране. А ком это он? Да мы даже не в курсе. По мнению создателя сценария, мультсериалы «Симпсоны». Ну, интересно же нынешним, как говорится, лидерам только деньги, власть и личная безопасность. И вот тут самое ключевое, надо вспомнить, что именно этот сценарист мультэпопеи «Симпсоны» считается крутейшим аналитиком как раз за счет предсказаний, которые то и дело мелькают в его анимации. Ну, допустим, еще в 90-е «Симпсоны» предсказывали запуск космического туризма, что в итоге и произошло. Предсказывали грядущие полеты на Марс, а это Илон Маск, технопредприниматель, собирается запускать в ближайшие годы, а на перспективу. Окончательно предсказали зависимость человечества от виртуальной реальности, причем это «Симпсоны» показали еще кучу лет назад, заодно сообщив своей мультивселенной, что произойдет это после правления в США Дональда Трампа. Это предсказывалось давным-давно, а это сейчас и происходит. Но его теперь главный сценарист «Симпсонов» будет баллотироваться в американские лидеры, уверяя, цитата, чтобы все исправить.
1: Ну вот это было бы удивительно. Да. С другой стороны, а в США был Дональд Рейган, но он же актером был, да? А что мешает теперь сценаристу стать президентом?
0: А вот почему бы нет? Дорожка-то протоптана.
1: Ну ждем, и пусть потом предсказывает курсы доллара. Ну вот что-то такое.

0: Добрым утром всех-всех-всех. Четверг, 28 мая на календаре. Да, мы все ближе к лету и финалу недели. Это здорово, с чем вас и поздравляем. Как всегда, этим утром много музыки, много игр. И наша с вами тема от слушателя.
1: Да, и вы знаете, мы на днях получили письмо. Писала нам Наталья из Ставрополя. Написала она следующее. Говорит, мол, в четверг празднуется во всем мире День брюнеток. Я, мол, сама брюнетка. И вот давайте поговорим о них. Ну и, конечно, мы чуть шире возьмем тему, повспоминаем, возможно, какие-то стереотипы, а может быть, у вас есть любимая брюнетка на экране,
0: да,
1: и из,
0: да,
1: звезд музыкальной сферы, да? Ну, в общем, всех брюнеток вспоминайте и об этом рассказывайте.

0: Эрика, ее «I don't know» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, собственно, предваряя выход света. «I don't know». О чем она расскажет? Не знаем. Что уже произошло этой ночью, например, о чем уже шумят соцсети? Не знаем, но узнаем через мгновение.
1: В сети обсуждают следующую историю. Оззи Осборн станет ИИ голограммой. В общем, семья решила, что культовый музыкант должен жить вечно. Поэтому на улицах США и Великобритании будут установлены экраны, где виртуальный Оззи будет в режиме реального времени отвечать на любые вопросы фанатов. Видимо, в той же манере, что и ответил бы сам рокер при жизни. И вот тут, конечно, публика разделилась на две части. Кто-то
0: Я
1: говорит,
0: вторая
1: что...
0: часть.
1: Неэтично, считаешь?
0: Ну, конечно, зачем?
1: Ну, ладно. Ну, тут семья решила, что уж поделать.
0: Ну,
1: семье
0: да, конечно.
1: Денежка нужна.
0: А, вот в чем-то правда, на самом деле. А, знаете, по-русски было бы очень здорово. Оззии. Вот так было бы.
1: Красиво.
0: Да.
1: Угу, креативно. Также в сети обсуждают, насколько сдал Генри Кавилл. В общем, уже не Супермен. В свои 43 он стал выглядеть старше и более уставшим. Но тут выходит вторая часть интернета. Ну, обычно же у нас баталии на две части делятся. И говоришь, да все объяснимо. У актера недавно родился ребенок, который не дает спать по ночам. Ну, а косметологов Генри, по ходу дела, не признает. На мой взгляд, по-прежнему красавчик. Ждем новых ролей. Ну и, как бы, конечно, хорошо выглядеть можно на фотошопленных. Да, отфотошопленных или просто под масками на фотографиях. А здесь он как бы вживую автографы раздает. Очень мило смотрится. Так, идем дальше. Наш новый любимый инфлюенсер. Именно так начиналась новость, разлетаясь по соцсетям. Папа. Папа Лев, по ходу дела, если я не ошибаюсь, 16-й.
0: Римский. Вот тут...
1: Да, он
0: я
1: самый.
0: Я думаю, что за папа, понятно.
1: Папа. В общем, как говорят, словил волну хайпа сначала с мемом
0: Six Seven.
1: Да. Но теперь... Он одним из первых сел за руль новинки электрокара Феррари, который создал бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв. И вот прямо перед ним с машины сдергивают, собственно, завесу, да, вот, которой была накрыта машина. Садится, заводит, уезжает. Не знаю, приобрел ли он ее или просто дали покататься, но факт остается фактом.
0: Ничего себе!
1: Да, да, самый первый, одним из первых, собственно, прокатился.
0: Слоган.
1: А ну-ка.
0: В рай за 4,2 секунды. Просто вот...
1: Звучит, ты знаешь, так очень...
0: Двояко, извините, не то, двояко.
1: Да. На днях я рассказывала, что один из ресторанов ввел налог на дождь. Ты тогда спросил, что за ресторан, но не буду говорить, да, я выяснила, как называется.
0: Нет, я спросил тебя, там, морская кухня, например, может быть, средиземноморская или...
1: Средиземноморская, европейская, да. И, в общем, выяснила даже, какую скидку они ввели. Ой, не скидку, господи, а вот сам налог. Наценку, да. 10% сверху в случае, если идет дождь. Ну, в общем, сегодня...

0: Да, будет плюс 10% в Москве, видимо, и завтра, и послезавтра, и так далее. Собственно, купальный сезон начнется в Москве с 1 июня. Есть еще вот такая новость, да-да-да. И люди в сети пишут: ребята, ну подождите. Ну мы уже купаемся, да сколько ж можно. И температура воздуха плюс 9, что ж мы будем... Да-да-да-да-да. Вот как-то так. Ну и можно позавидовать футболистам сборной России. Тут вчера, да, буквально вышла новость, что они получат вот прям официальный выходной день в день финала Лиги Чемпионов. Их отпустят. Ну, кого по домам, кого по барам, да, посмотреть футбол. Раз уж не наигрались, раз уж не насмотрелись, будет выходной день и будут смотреть.
1: Это, знаете, это как ситуация, например, собирают большой какой-нибудь рок-фестиваль. Огромный, огромный-огромный. Каким-нибудь там российским рок-музыкантом говорит: ребят, ну вы сегодня пораньше идите домой, включайте телевизор, там такое шоу будет. Могли бы на наших посмотреть в финале Лиги Чемпионов, но этого не было никогда. Ну, надеемся, будет. Верим в команду, как говорят.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: она придет к вам сама попозднее.
1: Знаки воды. Вы обнаружите пробел в информации, от которой зависит важное решение. Раки, скорпионы и рыбы, не торопитесь заполнять пустоту первым попавшимся вариантом. Лучше отложить вынесение вердикта и изучить проблему подробнее.
2: Утро на семи холмах.

0: Adele, Set Fire to the Rain на Радио 7 на Семи Холмах. Далее, только лучшая и любимая музыка, например, Мэрайа Кэрри с той самой песней. Кажется, сейчас придется повториться. Группа Абба с той самой песней. Ну и, видимо, в третий раз скажу. NSYNC с той самой песней It's Gonna Be Me через пару минут. Семь 7:28 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Похолодание, которое из-за циклона пришло в столичный регион на этой неделе, сегодня-завтра достигнет своего пика, ну, а точнее, лучше сказать, дна. Потому что по ночам до субботы будет от силы плюс 6 градусов, а днем сегодня-завтра максимум плюс 10. При этом, судя по прогнозам, в четверг-пятницу небо окажется практически беспросветным, то есть сплошную облачность анонсировали. И в целом, по данным синоптиков, май завершится в Москве холодной погодой и ежедневными дождями. Позитивный выход из всего этого, тем не менее, есть. Метеорологи анонсировали, что в выходные дожди хоть и сохранятся, температура начнет исправляться. Поднимется уже до плюс 15. Мособлдума сегодня рассмотрит законопроект о штрафах за продажу бензина несовершеннолетним на территории Подмосковья. Инициатива эта направлена на снижение числа ДТП именно из-за юных водителей 16-17 лет, у которых есть водительское удостоверение, допустим, с категории М, это мопеды, легкие квадроциклы и трициклы, или с категории А1, это мотоциклы мощностью до 125 кубов. Сотрудники АЗС в Московской области скоро будут обязаны уже по закону проверять документы у покупателей, как кассиры в магазинах. И если возраст водителя вызывает сомнения, или у молодого человека при себе просто не будет прав, в продаже топлива такому гражданину на территории Московской области будут отказывать. Городской событийный проект «Лето в Москве», который на самом деле объединит более 500 площадок во всех округах и районах столицы, стартует в эту субботу и дальше до сентября. Большинство площадок находится причем за пределами центра города и, допустим, среди основных точек разных событий – это ВДНХ, кинопарк Москино, Коломенское, парк Горького и Лужники. Важной частью главного сезонного проекта станут в том числе крупные фестивали. Это театральный бульвар, времена и эпохи, усадьбы Москвы и так далее. Плюс к этому на лето запланирован еще джазовый фестиваль, музыкальный фестиваль «Зарядье», ну а исторический фестиваль.

0: Времена и эпохи объединит боевые реконструкции из нашей истории. А теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас Ярославская практически уже не едет из МКАД и по городу. В обе стороны битком МКАД на северо-западе и МКАД не едет на юге по внутренней стороне. Очень плохой еще трафик из области к Москве по Щелковскому, по Энтузиастов. Ленинградская тормозит от Сходни, и в городе стоит юг на третьем транспортном Варшавском.
1: Радио 7.

0: Радио 7 на Семи Холмах. И действительно, победителю достанется все. И автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» мы вручим очень приятный подарок от Радио 7. Вам точно понравится. Ну а пока первые комментарии по теме из соцсетей.
1: Прежде чем озвучивать комментарии, спросила у искусственного интеллекта, мол, а сколько же брюнеток в принципе в мире? И кого больше? Ну, понятно было, что брюнеток все-таки
0: да,
1: больше,
0: да, брюнеток
1: есть
0: больше.
1: Такая статистика. Но, насколько больше? Я удивилась. Ребята, смотрите. В мире брюнеток значительно больше. Натуральный темный цвет волос – доминирующий генетический признак. Поэтому около 70% населения Земли имеют черные или темно-каштановые волосы. 70%!
0: Вот, я думал, почему-то меньше. Я думал, хотя бы половина. Вот это да. То есть берегите блондинок, получается?
1: Ну, получается, да. Там еще искала информацию. Их вообще порядка, вот если мы говорим про натуральный блонд, около то ли 2%, то ли 3%. Я посмотрю, потом
0: я уточню. И те в Норвегии сидят и не отсвечивают.
1: Да. Это точно. Так, Наташ пишет у нас в соцсетях, самая любимая брюнетка – это я.
0: Если да. Удобно.
1: Удобно, конечно, удобно. Мы же на самом деле еще в начале часа спрашивали, мол, имеются ли у вас вот любимые брюнетки, любимый типаж. Ну и в целом будет у нас перекличка в чатах, узнаем среди наших слушателей, кого больше, брюнеток или блондинок.
0: Вот Анастасия голосует за актрису, которая играла в фильме «Зена. Королева воинов». Она говорит, вот моя любимая брюнетка. И вообще, пишет она, харизма от цвета волос не зависит. Можно быть яркой женщиной, опять же, вне зависимости от цвета волос.
1: Угу.
0: Да.
1: Так. Интересно, а вот блондинки хотят поменять цвет волос или нет? Блондинки, ответьте, пожалуйста, мы хотим знать. Я вот знаю только одну, это я сообщение читаю. Я вот знаю только одну, которая перекрасилась из блондинки в брюнетку и вот так живет. Но брюнеток, которые хотят перекраситься в блондинок, полно. Сама такая пару раз даже перекрашивалась.
0: Подождите, а сейчас такой сложный вопрос. Я просто не могу себе представить. И у блондинок, и у брюнеток через полмесяца отрастают корни у всех?
1: Ну, конечно.
0: То есть это технически, как бы у всех все это выглядит не как... Ладно. Алексей пишет. Брюнеток делает особенными ум, красота и обаяние. Сейчас все такие начинают... Вдох возмущения такой. А он дальше пишет. Впрочем, как и блондинок, рыжих и вообще любых девушек, вне зависимости от цвета волос.
1: Ладно.
0: Сразу видно женатого человека, да? Выкрутка.

0: Все прям молодец, Алексей.
1: Диана пишет, в споре блондинок и брюнеток выигрывают, безусловно, первые, так как у них гораздо позже видно седину.
0: Ух ты, хорошее, да, замечание.
1: А, больше отличий никаких нет, ответила предельно честно, по скриптам сама, при этом брюнетка.
0: Хорошо. Отличное начало, заметьте, да, так, семена раздора посеяны. В хорошем смысле этого слова, друзья, присылайте свои комментарии в наши соцсети, где вам удобно. Если где-то что-то притормаживает, пожалуйста, ВКонтакте все работает идеально. Фотографии добавляйте своих любимых брюнеток. Если, опять же, вы у себя любимая брюнетка, вот как написала наша слушательница, свое фото добавьте, мы вам лайков под фото насыплем. Говорят, очень хорошо влияет на самооценку.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Слышите, там люди в ладоши хлопают. Ну и нам как бы пора, потому что надо именинницу встречать. Надо одну даму с днем рождения красиво поздравить. Давайте сделаем это все вместе.
1: Самое интересное, что первым делом мы посмотрели, натуральная ли она блондинка. В день брюнеток нужно было, ну, как бы увериться.
0: Уродиться, да, вот как говорят у нас.
1: Итак, сегодня свой день рождения отмечает австралийская поп-певица, автор песен и актриса, наиболее коммерчески успешная австралийская исполнительница, известная частыми сменами сценического образа. СМИ называют ее поп-принцессой австралийской музыкальной сцены, да, и иконой стиля Кайли Миноук. Все, конечно, знаем, аплодируем
0: Кайли,
1: Дима, вот, да, отдельно.
0: Вас, да.
1: Так, что интересно, на сцену Кайли пришла из кино. Еще в 11 лет она снималась в австралийских сериалах, а настоящая такая всеобщая любовь пришла к ней в 18 с ролью очаровательного автослесаря, ну, девушки, да, Шарлин в мыльной опере «Соседи». И вот я нашла ее цитату, где она говорит, собственно, сама Кайли: «Я понимаю, что некоторые подумают, ну да, звезда мыльных опер собирается петь, но я бы этого не делала, если бы мне оно не было нужно. Я почувствовала, что настало время Кайли Миноук взять и заявить о себе». И молодец, ну, в самом деле. Потому что как только она вышла на сцену, ее первая же запись в Австралии стала очень и очень популярна. Ну, а следующие десятилетия после этой записи превратили жизнь скромной телезвезды в настоящую феерию стилей и экспериментов. Главный же «Звездный час» пробил в 2001 году. Ее магнетический хит, вот именно так и пишут, «Can't Get You Out of My Head», разошелся по миру тиражом более 5 миллионов копий.
0: Вы понимаете, о какой песне идет речь? Конечно, понимаете. Что здесь лишний раз-то говорить? Ну и потом все поют
1: Конечно. Что касается наград. За годы работы Кайли собрала внушительную коллекцию наград. Это 2 статуэтки Грэмми, 4 премии Brit Awards. При этом продажи ее пластинок перевалили за 80 миллионов по всему миру, что делает ее самой коммерчески успешной, действительно, австралийской исполнительницей в истории. А ее вклад в культуру отмечен орденом Британской империи и французским орденом искусств и литературы.
0: Заслуженная блондинка в день брюнеток, видите, отмечает свой день рождения. И вот из удивительного, буквально на днях там, да, мы со Светой поздравляли Киллиана Мерфи вместе с вами, и там была другая история. Он собирался быть музыкантом, но стал актером.
1: Да.
0: А здесь, видите, наоборот, и из Кайли получилась великолепная певица. Причем, как ни странно, она сейчас, да, такая, ну, женщина-вамп великолепная. А начинала-то она, излетала вообще со странных таких песенок, например, вот с этого кавера. Вот так от таких ля-ля-ля.

0: Ля, мы докатились до нан-нан. Вот так все бывает. Кайли, с днем рождения вас. Любим, уважаем, ценим, будем слушать. Если нужно какой-то подарок от Радио 7, опять же, через кого-то обратитесь к нам. Нам ничего не жалко. Опять же, захотите в студию прийти, посмотреть, как у нас здесь все устроено. Тоже заходите, будем рады вас видеть.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Мэрайя Кэрри на радио 77 Холмах. Вот здесь тоже вопрос, брюнетка или блондинка? Да, всю жизнь мы видим ее в образе блондинки. А попробуйте найдите ее цветные детские фотографии. Ладно, друзья, мы знаем точно, есть у нас один всеми любимый брюнет. Зовут его Майкл Джексон. И уже в следующем часе мы для вас разыграем в нашей новой суперигре «Майкл» два билета на фильм «Майкл». Прямо сейчас заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам. Возможно, сыграем именно с вами. И именно вы отправитесь в кино. Будем смотреть вместе. Ждем вас до конца этого часа. Дождемся на «Радио 7» танцевальную коллекцию. 7.54 в столице. С добрым утром.
1: «Радио 7» теперь еще ближе. «Радио Хаб» — новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте. Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6.

0: 10 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: a girlfriend everywhere.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Самые холодные дни недели – это четверг-пятница. Это сегодня-завтра. Ночью было и будет завтра от силы плюс 6. Днем в ближайшие дни максимум плюс 10. При этом в течение не только рабочей недели, но и на выходных синоптики пообещали дожди. Правда, в субботу-воскресенье потеплеет. А что плюс 15?
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: Восемь часов утра в Москве. Новости на старте часа. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Минздрав готовит сейчас законопроект, очень важный на самом деле, в плане тотального запрета продажи в России рецептурных препаратов без электронного рецепта. Это чтобы итогово убрать в цифровом уже виде ситуации, когда такие лекарства, как ни крути, без рецепта продавать могут. В Минздраве уточнили, что в итоге только привязка к электронному рецепту и к продаже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов окончательно запретит на территории страны свободную продажу рецептурных лекарств, потому что сейчас, на самом деле, уже этот механизм отрабатывают, а раз заявили об этом, судя по всему, это все будет скоро принято. Вообще, по данному вопросу, уточнение следующее. Идет, на самом деле, завершение доработки текста уже готового законопроекта на эту тему. Далее, летом его обсудят с Думой и с Советом Федерации, осенью будут принимать, ну и получается, что в итоге в новом году введут в России запрет

0: запрет на продажу рецептурных препаратов именно без электронного рецепта. Разработчики приложения РЖД пассажирам завершили модернизацию сервиса онлайн-табло. Ну, не по всей стране, но, тем не менее, очень масштабно. И теперь, говорят, на 160 с лишним ЖД-вокзалах по стране есть уже доступ у пассажиров к самой актуальной информации о движении составов. То есть обновление на вот этих табло, которые мы с вами на вокзалах видим, идет теперь, ну, практически повсеместно уже таким образом, что может человек заранее получить всю необходимую информацию о своей поездке. О номере пути, о платформе, о нумерации вагонов, главное, о времени отправления и всех изменениях. И это все непосредственно или в приложении в смартфоне, то есть прям буквально под рукой, ну или как вариант уже на онлайн-табло уже до вокзала. Кроме того, это приложение РЖД пассажиров для смартфонов на платформе Android, это очень важное уточнение, теперь еще и направляет пользователям уведомление, если билеты были оформлены через этот сервис, за час и за полчаса, то, что называется, контрольно, до отправления поезда именно по расписанию. Вообще расписание — это, конечно, что-то системное, нормальное и общепринятое для всех. И вот такое системное, нормальное и общепринятое для шведов в Швеции почему-то решили отменить. Вот даже не знаю, как они на свои же покусились. И сейчас, в общем-то, будет новость из нашей непостоянной рубрики «Дожили». Это о том, что парламент Швеции почему-то принял закон, который впервые в этой стране запретит браки между двоюродными братьями и сестрами. И даже между другими близкими родственниками. Это для шведов может показаться удивительным. Но их же парламент почему-то впервые в истории решил, что надо начать противодействовать всем формам давления, связанным с понятием «честь». Это формулировка из того, почему они вообще это сделали. Ужас-то какой. Но шведам по закону теперь официально запретят жениться друг на друге, не только кузенам, но и всем, кто в прямом родстве с братьями и сестрами друг друга. И даже между сводными братьями и сестрами. Этот скандинавский ужас, ломающий их устои, начнет действовать с июля. И даже непонятно, как этот новый закон, до которого каким-то дивным образом у законодателей шведских руки дошли, за него проголосовали все парламентарии Швеции единогласно. Давайте от себя добавлю, наконец-то, хоть что-то. Так, глядишь, они там покусятся на легендарное понятие «шведская семья».
1: Нет, просто кто-то прочел учебник генетики, приходит, говорит, ребят, вы представляете, а близким-то родственникам, оказывается, нельзя. Все говорят, что запретить, все, запретите, молотком такими, тук.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, всех-всех-всех. Четверг, 28 мая на календаре. Продолжаем утро на Семи Холмах. В этом часе много любимой музыки. Разумеется, в этом часе мы сыграем нашу суперигру «Майкл». И кто-то из вас заберет два билета на фильм «Майкл». Здесь нет частых повторений, потому что «Майкл» — это Майкл Джексон, понимаете. Заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана.
3: С добрым утром. Ну и, конечно, прямо сейчас заходите в наши соцсети. Находите минутку. Мы сегодня обсуждаем брюнеток, но не мы стали инициаторами этого процесса. Наталья из Ставрополя. На сегодня четверг, да, тема от слушателей. И Наталья из Ставрополя написала, мол, день брюнеток отмечает весь мир, давайте тоже его отметим. Ищем, разыскиваем, да, наших брюнеток в чатах. Ну, девчонки, выкладывайте фотографии, мы на вас посмотрим, конечно, лайки поставим. Рассказывайте, кто ваша любимая брюнетка и есть ли у брюнеток, ну, я сейчас про стереотипы, да, какие-то отличительные особенности характера. Вот так. Радио 7.

0: Best Life, I Lay My Love on You на Радио 7 на Семи Холмах. Но мы сегодня всю любовь посвящаем брюнеткам. У них сегодня день международный. Об этом мы узнали только вот от нашей слушницы из Ставрополя. Как-то могли пропустить этот праздник. Тем не менее, поздравляем, отмечаем, вспоминаем лучших.
1: Прежде чем озвучивать сообщение, господа, хочу к вам обратиться. Мы тут с Денисом Лизиным сейчас озадачились вопросом, а действительно ли брюнетки умнее блондинок? Ну, бытует такое мнение, и вот прям есть такой стереотип или не стереотип. Я обязательно найду данные, докопаюсь до истины. Но я вас хочу спросить, господа, ну вот если опираться на ваш опыт общения в жизни, действительно ли брюнетки умнее блондинок?
2: Нет.
1: Дим, у тебя как?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Нет. Ну, то есть на равных примерно. Или блондинки вот в общей массе свои умнее.
2: Рыжие были очень умные.
1: Ух ты.
2: Знакомые.
1: Красивые.
2: Зачем я добавил знакомые?
1: Ладно, сообщение, да. Юля пишет. Доброе утро. Самая любимая брюнетка – это моя дочь. Уж она точно перепробовала все цвета и оттенки волос. Родилась шатенка. Впервые в 9 классе прикрасилась в блондинку. После этого оказалась рыженькой. Ну, а теперь успокоилась на черном цвете волос. Но то ли еще будет.
0: Вы знаете, очень многие отмечают сегодня и говорят, что эталон брюнетки – это Моника Белуччи. Вот Татьяна Губина ВКонтакте тоже пишет. Знаете, я, конечно, пишет, она «люблю рыжих», но если мы говорим об эталонах, то это Моника Белуччи. На мой взгляд, Моника, знаете, холодновато. Если мы говорим о киношных
1: брюнетках...
0: Моника
1: брюнет... холодновато.
0: Да, Моника холодновато. А давай сравним ее с Сальмой Хайек.
1: Да. Татьяна пишет, в 12 лет прочитала «Унесенных ветром» и с тех пор любимая брюнетка Скарлетт О'Хара.
0: Ух ты,
1: да.
0: Классный пример.
1: С возрастом отношение к личности этой дамы поменялось. И далее в смайлах Татьяна изъясняется, ну типа с влюбленности, да, вот в персонаж и в саму героиню на, ну такое. Ну как описать вот этот смайлик, который вот, ну такое. Но красоткой ее считать не перестала.
0: Послушайте, если мы говорим именно об актрисе Вивьен Ли, да, она восхитительная. Здесь даже добавить нечего.
1: Потрясающе.
0: Ну и Лилия Алешина решила пооригинальничать. Говорят, а что это вы сразу о брюнетках? Давайте брюнета добавим. Эдди Мерфи. Особенный, харизматичный и очень прикольный. Знаете, особенный харизматичный брюнет – это Майкл Джексон. И билеты на фильм «Майкл» мы разыграем уже через пару минут. Готовьтесь. Утро на
3: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Смотрите, какой чудесный австралийский дуэт. Это Джейсон Донован и Кайли Миноук, наша сегодняшняя именинница. Да, на Радио 7 на Семи Холмах. Мы ее еще раз поздравляем. А вот поздравим ли мы Илью с выигрышем в игре «Майкл»? Сейчас узнаем.
1: Радио 7. «Майкл».
2: Ну вот как «Майкл», можно и сказать «Илья». Доброе утро! Ух ты!
3: Доброе утро!
0: Приветствуем вас!
2: Да, вот с таким настроением и нужно играть. Мне кажется, вот когда с таким настроением в эфир выходишь, тогда точно абсолютно выиграешь. Как у вас со знаниями биографии Майкла и его песен?
3: Ну, знаете, я, можно сказать, с детства обожаю этого гениального танцора-певца. Поэтому я всегда старался подражать даже, можно сказать.
0: То есть вы сейчас просто за билетами
3: его
0: звоните? Да,
3: движением.
0: Стоп, движением. Лунную походочку можете?
3: Вы знаете, лунную походку буквально несколько лет назад только освоил. А так всю жизнь не давалось. А так сейчас уже более-менее справляюсь.
2: Илья, смотрите, какой у нас с вами план. Вы сейчас выигрываете, мы все вместе же идем в кино, и когда будет, собственно, минут пять до так уже старта фильма,
0: познакомимся.
2: Вы нам покажете лунную походку.
0: Давайте.
2: Согласны?
0: Договорились?
3: Хорошо. Смогу, постараюсь, да, сделать все возможное.
0: Итак, для вас сейчас вопрос, как для фаната, несложный. Отвечайте на него, забирайте два билета на фильм «Майкл». Поехали.
2: История этого творческого союза началась со звонка на Рождество. Майкл давно восхищался этим артистом и мечтал записать с ним песню. Вскоре музыканты встретились в Англии, записали композицию о противоречивых чувствах юноши, который обращается к любимой то с мольбой, то с обвинениями. К сожалению, дружба артистов разрушилась в 1985 году, когда Майкл Джексон купил песни того самого артиста, перебив на аукционе его цену. Как звали артиста, который сотрудничал с Майклом Джексоном, и о какой песне идет речь?
0: Илья?
3: Конечно, это Пол Маккартни. Сэр Пол Маккартни. А песня, которая была записана вместе с Майклом Джексоном, это «Girl of Mine» либо «Say, Say, Say». Вот точно.
0: Это «Say, Say, Say». Илья!
2: Браво!
0: Мне кажется, у нас более исчерпывающего ответа не было за всю историю игры. Вам аплодисменты и вам билеты!

0: Топ-музыки, Майкл!
1: Вау!
0: Круто, это
1: очень рад, что этот фильм вышел наконец-то, да, слава богу. Я желаю всем, кто да, любит, кто не любит, обязательно посмотрите этот фильм. Очень интересно.
2: Илья, до встречи. Мы с вами, ну, прощаемся пока просто в эфире, а потом встретимся лично, когда будем все вместе смотреть фильм. Ну и, кстати, друзья, в честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл» Радио 7 представляет, будьте готовы, «Уикенд Майкла Джексона» в эти выходные. Факты о фильме, который побил все кассовые рекорды уже. Ну и, конечно, лучшие хиты короля поп-музыки только на Радио 7.
0: Так, ну и что хотелось бы сказать о фактах? Вот режиссер фильма Майкл, естественно, Антуан Фукуа, решил пойти по пути абсолютной исторической достоверности. Один из ярких тому примеров — реконструкция легендарного клипа «Триллер». Съемочная группа не стала строить декорации в павильоне, а приехала на тот самый пустырь на Union Pacific Avenue, где в 83-м году Джексон снимал свое видео. Массовку гримировали часами, а исполнитель главной роли сказал, что танцы от заката до рассвета в той легендарной локации стали для него самым невероятным погружением в образ короля поп-музыки.
2: Ну и теперь вы знаете, на какую сцену в фильме обратить отдельное внимание. Мы Илью еще раз поздравляем. Ну и действительно, через мгновение для вас на Радио 7 Пол Маккартни и Майкл Джексон. Say, say, say.
3: Радио 7. Майкл.

0: Майкл Джексон, Пол Маккартни, Say, Say, Say. Друзья, завтра примерно в это же время мы сыграем снова, и кто-то из вас заберет еще два билета на фильм «Майкл». Что впереди на «Радио 7»? В ближайшие минуты для нас поет Шер, а Владимир Пахомов с рубрикой «Говорим правильно» уже минут так через 20. 8:20, кстати, в столице. С добрым утром!
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки! Заходите на

0: театр представляют. Премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Хочу

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
2: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.
4: Радио 7. На семи холмах.
3: 104.7 FM.

Cher, yo, the music's no good without you на радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, больше, только лучшая и любимая музыка. И совсем скоро с нами команда Alphaville.

0: самый просто главный хит английского певца по имени Seal, Crazy, через мгновение. Crazy. 8.28, столица, с добрым утром. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Наклейки общегородского проекта «Потерялся, не уходи» начнут размещать теперь не только на станциях метро, но и в наземном транспорте. В мэрии уточнили по этому поводу, что в электробусах, например, уже есть первые стикеры с изображением нарисованного героя. Для детей, будем знать, зовут его электробусик. И на таких наклейках для детей в доступной форме прежде всего сообщается, что должен делать ребенок, если потерялся. Вот среди главных советов – не паниковать, не выходить из транспорта с незнакомыми людьми, а на ближайшие остановке обратиться к водителю и рассказать, что случилось. После этого обязательно найдут. Такие наклейки появились уже в более 100 электробусах, и на всем подвижном составе Мосгортранса их будут расклеивать с нового учебного года. Доля новых поездов на Замоскворецкой линии подземки перевалила за отметку 70%, то есть получается почти уже три четверти пассажирских составов на зеленой ветке метро. Это последнее поколение. Это 176 вагонов, если быть точным, серии Москва-2026. Еще 24 вагона сейчас проходят обкат. Пассажирам среди главных преимуществ современных именно метросоставов больше всего нравится по статистике сквозные проходы, разъемы для зарядки, сиденья без металлических стыков и двери, которые на треть шире, чем были в метросоставах до сих пор. Центр беспилотных систем Департамента предпринимательства Москвы представил итоги тестового проекта по внедрению сервисной робототехники в столице. Ну и, в общем-то, анонсируют, что роботы-уборщики, например, теперь будут массово создаваться в городе для разных заказчиков от торговых центров до железнодорожных вокзалов. Эти роботы будут выполнять и сухую, и влажную уборку одновременно, то есть командой, благодаря датчикам с полным пониманием, как сообщается каждым роботом, где он сейчас находится и что вокруг него вообще происходит. К слову, срок разработки таких технических средств у московских компаний был 1-2 года. Локализация сервисных роботов достигает в Москве уже 80%. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, аварии на 8.30 утра создали несколько крупнейших заторов из всех, что есть. Это на юге МКАД по внутренней стороне, это по городу на Ленинградском, Волоколамском, Ярославском, а также на Щелковском энтузиастов и на проспекте Андропова. И из-за ДТП третье кольцо битком у Москвы-Сити от Дубровки до Лужников и от Рязанского к Лефортово. На этом пока что все по московским новостям. Всем удачи!
2: Радио 7.

0: Вот и Голдемен на радио 7 на Семи Холмах. Feel It Still в столице 8.36. И мы по-прежнему в наших соцсетях обсуждаем тему этого утра. Тему от слушателей, между прочим, вы можете предлагать тоже свои. Так вот, тема следующая. Брюнетки. День брюнеток сегодня прям вот международный. Рассказывайте о своих любимых брюнетках. Хвалитесь собой, если вы брюнет или брюнетка. Нам не жалко, будем рады все фотографии публиковать и, конечно, обсуждать.
1: Да, ну а прямо сейчас в студии появляется наш прекрасный брюнет.
0: Кстати, брюнет, да.
1: Эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И Кирилл из города Иваново задает свой вопрос. Как это платить старицей? Расскажите про выражение и именно это слово.
3: Это слово – книжное наречие «старицей». Со значением «во много раз больше».
1: В 100 раз, наверное, да?
3: Да, буквально в 100 раз больше, да. Это образовано от слова «100», и, как правило, используется вот именно в таких контекстах. «Воздать старицей», «получить старицей», «окупиться старицей». То есть ты что-то делаешь хорошее, а тебе возвращается в 100 раз больше, намного больше. Такое не самое частотное слово, но очень хорошее.
0: Будем
3: давнее, да, со значением буквально в 100 раз, но в более широком просто во много раз больше.
1: Друзья, будем ждать ваши вопросы и знания вернуться к вам старицей. Владимиру Пахомову задавайте свои вопросы на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На радио 7.

0: на семи холмах. Ну а через мгновение давайте поговорим о том, что происходило в мире, что обсуждали в сети 10 лет назад.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Итак, 28 мая 2016 года началась одна плохая история, которая закончилась хорошо. Именно в этот день все паблики пестрели огромными заголовками и новостями. И была одна новость. Джонни Деппу запретили по суду приближаться к его жене, актрисе Эмбер Хёрд. Все. Потому что она предоставила доказательства насилия семейного, сказала, все, он арбузер, там, и вот эти все модные слова. И прям суд вынес, сказал, все, Джонни самый плохой человек в мире, запрещаем. Потом начался процесс, сами понимаете, по разорению Джонни Деппа. Потом
2: за которым мы следили все.
0: Потом ему отказали вообще все кинокомпании. Он больше не принимал участие в съемках. Чем все кончилось, вы знаете, справедливость восторжествовала. Ну, а брак их продержался почти год. Ну, хорошо пожили, в общем, ладно. Еще одна брачная история. Вот сейчас я даже не знаю, как рассказывать и как мы будем все это комментировать. Сейчас кто-то скажет, да, нормально, кто-то скажет, что с ума сошли, это что за цифры. Итак, в этот день канадские ученые, психологи и социологи опубликовали следующую статью. Конечно же, они опрашивали 30 тысяч местных жителей, канадцев, и... как же это сказать-то? История получилась
2: что
0: следующая.
2: Там, что там такое уже?
0: В общем,
2: уже?
0: Если вы семейный человек, и в вашей семье та самая близкая близость семейная случается чаще раза в неделю, то велик шанс того, что вы рассоритесь, разругаетесь и разойдетесь в конце концов.
2: Серьезно?
0: Да, то есть больше раза в неделю.
2: Нельзя.
0: Это, мол, ну, не надо, не рекомендуется. Не то, чтобы нельзя, но прям действительно, вот прям написано, могут, частые связи могут привести к разрыву отношений. Внутри семьи, заметьте.
2: Внутри, да, не на стороне. Не,
0: причем, смотрите, как они написали дальше. Если на стороне, то как бы все в порядке. Хоть 7 раз в неделю, хоть 14, зависит от физиологических особенностей организма, но... Представляете, если вы семейная пара, и вот оказывается, это влияет в отрицательную сторону.
2: Неожиданно.
0: Причем удовлетворенность жизнью в целом у респондентов повышалась, чем, тем была выше,
2: чем реже.
0: Да, совершенно верно. Женщину, что ли, опрашивали? Подождите, это... Что за статья? Я почему ее взял? Потому что она вызвала возмущение и
2: внутренний протест, да? Я смотрю, у тебя... Так я тоже, неужели никто не опроверг это за 10 лет? Потому что в последнее время слышу только обратную историю.
0: Свет, 30 тысяч канадцев, 30 тысяч опросили, и все вот...
2: Ну, они странные.
0: Ну, ладно, спишем, да, на их темперамент. Хотя вы знаете, да, что климатически Канада очень близка к России. Я почему, опять же, тоже взял эту новость старой с 10-летней давности. Ладно, сейчас, если вы, например, там со своим супругой и супругой, ну, обсудите, нормально это или ненормально. С другой стороны, здесь получает козырь тот человек, который говорит, ага, а я тебе говорила, что это много.
2: Обязательно в женском ключе говорила?
0: Песня хорошая, прямо сейчас.

Keen и Somewhere Only We Know на Радио 7, на Семи Холмах. Друзья, впереди новый час, где мы непременно будем слушать только лучшую музыку, а еще сыграем в поисковую строку, и вы заберете отличный приз. Да, вас ждут два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком».

0: То есть ту самую культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии. А пока с 3 июня в кинотеатре «Москино Космос». Представьте себе, билеты будут вашими. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт, заполняйте форму, отправляйте нам. Вы обязательно выиграете. До конца этого часа на «Радио 7» танцевальная коллекция. 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0.
13: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
19: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
20: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Самые холодные дни недели – это четверг-пятница. Это сегодня-завтра. Ночью было и будет завтра от силы плюс 6. Днем в ближайшие дни максимум плюс 10. При этом в течение не только рабочей недели, но и на выходных синоптики пообещали дожди. Правда, в субботу-воскресенье потеплеет. А что плюс 15?
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. Новости, Денис Лизин, братья-близнецы, доброе утро.
2: Да, примерно так, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Начали с этого дня действовать обновления, важные в сфере дорожного движения у нас в стране. Это касается темы запуска рейтинга автошкол и критериев оценки эффективности, в принципе, обучения будущих водителей по регионам. Все это разработала МВД, инициатива оттуда. В итоге на перспективу ГАИ теперь начинает оценивать все автошколы по двум ключевым критериям. Это результаты сдачи гражданами автоэкзаменов, в том числе количество сдавших их с первой попытки, вот на это будут обращать внимание, и статистика потом ДТП с участием учеников конкретной автошколы, и это будут учитывать в течение 2 лет после получения гражданами прав. Рейтинг автошкол, при этом тоже важно, начнут размещать в свободном доступе в Рунете, ежегодно будут обновлять не позднее середины февраля, ну и получается таким образом первый видимый всем список лучших учебных автозаведений для будущих водителей может появиться ближайшей зимой в начале следующего года. Уже через месяц примерно между Россией и Танзанией, это Восточная Африка, будут запускать

0: прямые авиарейсы, обслуживанием которых займется компания Air Tanzania. Сообщается, что Росавиация наша получила официальную заявку от национального авиаперевозчика Танзании и в ответ разрешение на полеты уже в адрес этой авиакомпании направили. Предварительно все стартует в самом начале июля. Рейсы из России в Танзанию будут выполняться, анонсируют, трижды в неделю. Но и, к слову, согласно информации туроператоров на эту весну, среди самых популярных у россиян африканских стран это как раз Танзания и Египет, которые привлекают туристов пляжным отдыхом. Ну и дальше идут еще Тунис, Марокко, Кения и ЮАР. И продолжая тему путешествий, как же не включить в этот выпуск новости из нашей непостоянной рубрики «И Сережи тоже». Это о том, что накануне был первый же выход в открытый космос в этом году с борта МКС наших космонавтов, а это Сергей Путь-Сверчков и Сергей Микаев. Они установили на внешней стороне одного из модулей аппаратуру для изучения солнечных вспышек. Вот теперь мы о них будем знать все. И также провели эксперимент по выращиванию полупроводниковых кристаллов в условиях невесомости. Это как это высшая наука. Все так сложно, все так тонко. Но все равно больше всего тем, кто эту новость буквально видел накануне, потому что трансляцию в открытый космос наших парней транслировали, понравилось и запомнилось совсем другое, совсем простое, совсем понятное. То, что российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос показал всем табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Шутка зашла всем, а маме явно стало спокойнее за сына.
1: Ну и в перчатках опять же было.
0: Абсолютно.
1: Сапожки теплые, куртка застегнута.
2: Мамина зойка.
1: Чудесная новость, спасибо.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром всех-всех-всех. Среда.
4: Какая среда? Четверг.
2: Да, не пугай так, фу, пожалуйста.
1: Наконец-то я оговорился в меньшую сторону. 28 мая на календаре, друзья. Мы с вами в новом часе, где и послушаем музыку, и сыграем в поисковую строку, и кто-то из вас выиграет билеты в кино. Ну и, разумеется, продолжим тему этого утра, тему от слушателей. Вы, кстати, тоже можете свою тему предложить на следующий четверг. Либо Свете напишите в личку, либо мне, либо просто отметьте нас в общем чате и вот напишите, о чем бы вы хотели поговорить.
2: Да, доброе утро. Сегодня мы говорим о теме, которую предложила нам слушательница из Ставрополя, зовут ее Наталья. Наталья брюнетка, и мимо Всемирного дня брюнеток Наталья не прошла. И говорит, а давайте-ка обсудим брюнеток, а может быть еще и брюнетов, а то что это, мы вот так однобоко в эту сторону-то смотрим. В общем, какие есть стереотипы, какие брюнетки вас окружают, каких брюнеток вы любите, а может кто-то из артистов понравится больше всего, и цвет волос темный.

0: Джоан Осборн на радио 7 на Семи холмах. Тоже, кстати, достоверно неизвестно, блондинка или брюнетка, потому что вот эти кудри светлые, ну, мало ли, какими они были в детстве, правда, мы так и не узнаем. Говорим о брюнетках целое утро. Автору лучшего комментария, как уже и говорили, в финале «Утро на Семи холмах» вручим приз, но пока очередные комментарии.
1: Чтобы светловолосым девушкам сегодня не было обидно, на всякий случай напомню, что 31 мая, то есть это воскресенье, отмечается Всемирный день блондинок. То есть недалеко, недолго ждать. Но еще обещала по поводу исследований на тему ума тех и других. Так вот, в начале 2000-х в Германии провели эксперимент. Примерно 1000 женщин с разным цветом волос в возрасте от 18 до 28 лет задавали каверзные вопросы из разных сфер знаний, давали решать логические задачи и ставили в ситуации, где требовался нестандартный подход. Ну, такой своего рода расширенный IQ-тест. По результатам исследований ученые обнаружили, что темноволосые девушки оказались смекалисти своих белокурых коллег. Но ключевое тут разница, ребята, около 3%. Это статистическая погрешность. После этого я пошла искать еще исследования. И, в общем, в каждом исследовании, когда брали 5 тысяч, 15 тысяч, собственно, девчонок, так или иначе, все это укладывалось в статистическую погрешность. То одни оказывались чуть-чуть выше, то другие. Так что мы на равных.
0: Ладно, хорошо. Переходим к комментариям. Человек, который подписался как Милош, пишет: Саида Мухамедзянова, самая красивая брюнетка и женщина в целом. Это такая, ну, татарская певица. Я сейчас посмотрел, кто это, фотография. Действительно, великолепная девушка. Ну, а что, зря, что ли, говорят, лучше нет подарочка, чем жена татарочка.
1: Поговорка.
0: Ты не слышала, правда?
1: Нет, не слышала.
0: Это прямо у них употребляется сплошь и рядом. И это правдиво. Татарки очень красивые.
1: Девушка одна пишет у нас, собственно, в комментариях. А, кстати, да, брюнетов-то, красавцев, как много. Всех они перечислили. Но Антонио Бандерас, обожала его. Еще и Энрике Иглесиас, конечно.
0: Далее, ну тут, видимо, барышня пишет: люблю музыки Эни из детства. Жаль, что она концерты не дает. Великолепная вообще брюнетка. Обожаю как внешне, так и за творчество. Буду рада услышать в эфире Caribbean Blue. Ну, для вас не жалко, фрагментик так порадовать.

0: Красиво.
1: Хорошо. Так, знаете, немножко разбавили атмосферу.
0: Да, Надежда пишет. Подруга-блондинка отучилась на инженера. В процессе работы начала совмещать должность инженера с должностью экономиста. Прошла 100-500 курсов повышения и стала в итоге главным экономистом. Потом пошла отучилась на МБА и теперь метит финдиры. Ну, финдиректоры. А вообще стереотип с блондинками искусственный и создан накрашенными девчонками, которые, ну, вот предпочли быть, предпочли вот такое амплуа нести в массы.
1: Добавьте нам все-таки еще брюнеток в чат. Хорошо, мы же их сегодня
0: посмотреть,
1: поздравляем. Мы их,
0: да,
1: их праздник отмечаем. И тем не менее, билеты в кино, где в главной роли блондинка Ума Турман, разыграем уже через пару минут в поисковой строке.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Томас Невергрин на радио 7 на Семи Холмах. 9:14 точное столичное. Ну что, друзья, самое время сыграть в поисковую строку.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Вообще, для любой игры нужно зайти на сайт Радио 7 и оставить заявку. Если она окажется седьмой, то вуаля, вы в эфире. Ирина, у нас на связи. Ирина, доброе утро.
3: Доброе утро, здравствуйте. Светлана, здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
2: А вы у нас блондинка или брюнетка?
3: Я рыжая.
2: А, все, вопросов больше не
3: вышло.
0: Поговорили.
2: Да, хотелось про особенности спросить, ну да ладно.
0: Тогда просто скажите, вот какую брюнетку вы считаете самой красивой? Вот из известных, популярных таких женщин.
3: Ой, ну, по-моему, Кэтрин Зета-Джонс.
0: Ой, какой пример! Великолепно!
2: Хорошо.
0: Если мы будем сравнивать примерные типажи Кэтрин Зета-Джонс и Николь Кидман, кто из них лучше, как вы думаете?
3: Ой, это такой сложный выбор.
0: Я об этом
3: Николь
0: и говорю.
3: Кидман тоже мне очень симпатично. Я думаю, что они каждая занимает свое место.
0: В наших сердцах надо было добавить.
2: Я не смогу выбрать.
0: Вот здесь, знаете ли, придется выбирать сейчас, в голове крутить варианты вопросов и один из них выбрать, чтобы он был точным. Мы играем с вами в поисковую строку. Сейчас Света для... Как тяжело вздохнули вы. Света для вас сейчас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой.
2: Так, вот... пересекается.
0: Да, и вам надо будет определить, с какого вопроса все эти три запроса начинались. Он один, объединяет все три. Поехали.
3: Хорошо.
2: Провода, фаза, а какой ноль? Получится, если смешать красный с зеленым, волос подходит голубым глазам. Легко.
3: Какой цвет?
0: Ну, конечно, какой цвет?
2: Все, вот и прекрасно, вот и сыграли. Ох, это было прям... молниеносно.
3: Ой, я счастлива.
0: Красиво как-то прямо получилось. Мы вас поздравляем.
2: Да, вы получаете...
3: И вопрос красивый. Да.
2: Да, вы получаете два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком».
3: Ура!
2: Культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии. Картину мы все сможем увидеть 3 июня в кинотеатре «Москино Космос». Любите, да, «Убить Билла», Ирин?
3: Да, я поклонница прям вот.
0: Двояко прозвучало, любите.
3: Очень хотелось.
2: Да, такое предложение у меня построилось.
3: Все получилось. Спасибо вам большое.
0: Да, все получилось, Ирин, мы вас поздравляем. Там действительно версия совершенно невероятная. В 4К ремастере полностью все сцены теперь цветные.

0: Даже те, которые были в черно-белыми. То есть, вот вы посмотрите фильм так, каким его задумал Квентин Тарантино. Поздравляем. Завтра играем примерно в это же самое время. Не пропустите. Ну, а прямо сейчас шикарный дуэт Сьюзи Кватро и Крис Норман.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Да, дуэт действительно великолепный. Сьюзи Кватро и Крис Норман, Stumble In на Радио 7 на Семи Холмах. Далее у нас сольные исполнители. Ну вот, например, через пару минут Эд Ширен, разумеется, Shape of You. Ну и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». В российской столице 9 часов 20 минут. Продолжается «Самое доброе утро на Семи Холмах».
1: Реклама.
2: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
3: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
2: Чистота вод Байкала и северное сияние.
3: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
2: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
3: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933-55-33.
2: Содис.ру.
4: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
5: А это мы еще посмотрим, папа.
6: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
7: Натуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых

столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угаран 120 870 040 30 40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19.00. А билеты вы сможете найти на сайте cabaret-musical.ru.
5: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИП 326-774-626-879.
4: 18+.
3: Радио 7.

0: минут. Crash and Burn от Savage Garden. В российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Похолодание, которое из-за циклона пришло в столичный регион на этой неделе, сегодня и завтра достигнет своего пика, ну, а точнее, лучше сказать, дна. Потому что по ночам до субботы будет от силы плюс 6 градусов, а днем сегодня и завтра максимум плюс 10. При этом, судя по прогнозам, в четверг-пятницу небо окажется практически беспросветным, то есть сплошную облачность анонсировали. И в целом, по данным синоптиков, май завершится в Москве холодной погодой и ежедневными дождями. Позитивный выход из всего этого, тем не менее, есть. Метеорологи анонсировали, что в выходные дожди хоть и сохранятся, температура начнет исправляться. Поднимется уже до плюс 15. Мособлдума сегодня рассмотрит законопроект о штрафах за продажу бензина несовершеннолетним на территории Подмосковья. Инициатива эта направлена на снижение числа ДТП именно из-за юных водителей 16-17 лет, у которых есть водительское удостоверение, допустим, с категории М, это мопеды, легкие квадроциклы и трициклы, или с категории А1, это мотоциклы мощностью до 125 кубов. Сотрудники АЗС в Московской области скоро будут обязаны уже по закону проверять документы у покупателей, как кассиры в магазинах. И если возраст водителя вызывает сомнения, или у молодого человека при себе просто не будет прав, в продаже топлива такому гражданину на территории Московской области будут отказывать. Городской событийный проект «Лето в Москве», который на самом деле объединит более 500 площадок во всех округах и районах столицы, стартует в эту субботу и дальше до сентября. Большинство площадок находится причем за пределами центра города и, допустим, среди основных точек разных событий – это ВДНХ, кинопарк «Москино», Коломенское, парк Горького и Лужники. Важной частью главного сезонного проекта станут в том числе крупные фестивали – это театральный бульвар, времена и эпохи, усадьбы Москвы и так далее. Плюс к этому на лето запланирован еще джазовый фестиваль, музыкальный фестиваль «Заряди», ну а исторический фестиваль «Времена и эпохи» объединит боевые реконструкции из нашей истории. А теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что на эту минуту в самом центре города встали набережные от Таганки до Кремля. Это последствия аварии. На третьем кольце вообще не едет юг по внутренней стороне. Это тоже из-за ДТП. И в целом главный затор сейчас по городу на Ярославском еще, на Ленинградском, на Дмитровском и также на МКАД на юге, востоке и северо-западе.
2: Радио 7.

0: Мадонна Like a Virgin на радио 7 на Семи Холмах. Ну, это самая известная блондинка у нас. Мы сегодня в день брюнеток говорим о брюнетках, поэтому присылайте впечатливших ваш брюнеток в наши соцсети. Автору лучшего комментария вообще по теме вручим очень приятный подарок совсем скоро.
1: А в студии появляется
0: брюнетка.
1: Красивая и умная брюнетка Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Доброе, и у нас короткий вопрос от Игоря из Набережных Челнов. Можно ли носить с деловым костюмом цветные носки?
1: Хотелось бы, чтобы да, но это симпатично смотрится.
3: Но давайте исходить из того, что современная история знает немало примеров современных политиков или каких-то известных медийных персон, которые разноображивают свой классический строгий деловой костюм теми самыми веселыми носками. И это тоже становится вариантом нормы, но как тренд. И тут тоже надо понимать, в рамках чего этот вопрос задается. Если мы говорим о том, чтобы это было модно, современно и актуально, то, наверное, в целом скорее да, чем нет. Но если это, например, в рамках какого-то строгого делового дресс-кода консервативного происходит, я бы предложила задуматься. Потому что есть понятие еще и уместности. Все зависит от контекста конкретной встречи. Если она такая суровая, деловая, строгая, все пришли в классической одежде, то тут большой вопрос, нужно ли было это делать и какое впечатление мы произвели и добились ли мы того эффекта, на который мы рассчитывали. Поэтому, если мы знаем, что на каком-то мероприятии объявлен строгий, серьезный дресс-код и не ожидается, что кто-то будет сильно креативить и прямо идти поперек тем правилам, которые заявлены, то, конечно, наверное, ну, я бы предложила придерживаться нормы и правил на этом событии. Но если можно проявить индивидуальность, креативность, и это будет еще и поощряться и другими участниками, и организаторами, и будет способствовать нашему самовыражению, то, собственно, почему бы и нет.
1: Почему бы и да. Свои вопросы Татьяне Барановой вы можете адресовать на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: 9:45 в российской столице, 28 мая на календаре, еще раз напомним. Ну и сегодня же были какие-то события, которые мы обязаны отметить. Займемся этим. В этот день я имел в виду, да, конечно, не сегодня. Да, сегодня, да, что-то будет тоже.
1: Итак, 28 мая 1957 года в США была основана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, которая с 1959 года вручает самую престижную музыкальную награду, а именно премию Грэмми. Идея создания награды возникла еще в середине 50-х. Тогда в индустрии звукозаписи задумались о выборе кандидатов для получения звезды на Аллее Славы. Ну и чтобы все это было вот так авторитетно, профессионально, основали Национальную академию искусства и науки звукозаписи. Что касается самой премии. Спустя время, 4 мая 1959 года, собственно, состоялось первое вручение премии Грэмми. Все это было красиво. В тот момент тогда еще приходили на премию в смокингах. Ну и что касается самой церемонии, тогда было вручено 28 награды.

Награда в 28 категориях. Это самый маленький показатель за всю историю премии. И среди номинантов было множество звездных имен, но лидером по числу именно номинаций стал Фрэнк

0: Шикарно.
1: Да. Но, однако, триумфаторами вечера стали другие исполнители. Главные награды в категориях «Запись года» и «Песня года» получил итальянец Доминика Модуньо с бессмертным уже теперь хитом «Нель Блю Ди Пинта Ди Блю».
2: Сейчас можно я чуть-чуть подведу?
1: Ну-ка.
2: Для меня это открытие сегодня. То есть я не знал. Я действительно думал, что та самая песня «Gypsy Kings» — это оригинал. Я не знал, что это кавер. А вот оригинал. Вы только... Я надеюсь, у вас тоже сегодня будет открытие.

0: И вот отличие и...
1: Nel blu, dipinto di blu.
2: Класс!
1: Felice di stare lassù.
0: Чудесно.
2: Потрясающе, да. Ну и, конечно же, нужно сказать об абсолютных рекордсменах премии. Пойду снизу вверх. На третьем месте у нас находится Чик Кори и Куинси Джонс по 28 премий у каждого.
0: Но здесь вы понимаете, да, мы не только о вокалистах говорим, да, потому что тот же Куинси Джонс — это продюсер Майкла Джексона, то есть он все это создавал.
2: Да, Чик Кори великий на самом деле.
0: Джазовый джазовик, музыкант, да.
2: Да, да, да. На втором месте 31 статуэтка у сэра Георга Шолте. Это легендарный дирижер. Ну а на первом месте абсолютный рекордсмен по общему числу наград. Исторический рубеж в 32 премии позволил ей обойти предыдущего рекордсмена в 23-м году, а к 25-му она довела свой счет до 35. И это Бейонсе.
0: Если бы меня спросили, да, кто абсолютный рекордсмен, никогда бы не сказал. Я называл бы там Битлз, не знаю, ну, того же Майкла Джексона бы называл, но Бейонсе.
2: Вот, будем знать. Всех поздравляю.
3: Утро на семи холмах.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Cat's Eye и Габриэла на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, Габриэла, Анастасия, Светлана, Николай и Викторы, что ждет нас с вами сегодня? Давайте узнаем завтра прогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Кто-то поделится с вами секретом, который не является по-настоящему конфиденциальным. Овны, львы и стрельцы, сохраняйте деликатность, но не придавайте информации избыточного веса.
0: Знаки земли. Вас попросят выступить этаким адвокатом дьявола в обсуждении. Тельцы, девы и козероги. Даже если позиция вам чужда, попробуйте аргументировать ее убедительно, и это повлияет на отношение к вам в долгосрочной перспективе.
2: Знаком воздуха предстоит работать с данными, которые постоянно меняются. Близнецы, весы и водолеи, фиксируйте ключевые точки, но не стремитесь к окончательной версии, она придет к вам позже.
0: Знаки воды. Вы обнаружите пробел в информации, от которой зависит важное решение. Раки, скорпионы и рыбы. Не торопитесь заполнять пустоту первым попавшимся вариантом. Лучше отложить вынесение вердикта и изучить проблему подробнее.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
8: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
9: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
10: Корпоративный мессенджер номер 1 по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Самые холодные дни недели – это четверг-пятница. Это сегодня-завтра. Ночью было и будет завтра от силы плюс 6. Днем в ближайшие дни максимум плюс 10. При этом в течение не только рабочей недели, но и на выходных синоптики пообещали дожди. Правда, в субботу-воскресенье потеплеет. Аж до плюс 15.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. Как всегда в это время новости в студии Денис Лизин. Приветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. После того, как президент нашей страны накануне вечером прибыл с официальным визитом в Казахстан, это государственный визит, и с ним делегация в 30 с лишним очень важных персон. Вот именно сегодня там будут происходить несколько, опять же, очень важных экономических событий. Политологи, экономисты, эксперты в том числе отмечают, что будут ускорять реализацию логистических проектов, включая ключевой, это транспортный коридор под названием Север-Юг. Если из конкретики, Казахстан и Россия готовит создание единого оператора по этому маршруту, синхронно снимают вообще все административные барьеры для грузов, создают сквозной сервис перевозок с выходом на Туркменистан и на Иран. Ну и как сообщили в Минтранспорта по всему этому поводу, прежде всего это будет экономить теперь деньги и сокращать время транспортировки. Перевозчики таким образом получат буквально единый проездной на весь путь, чтобы больше не стоять на границах и не платить отдельно каждой стране за транзит товаров. Две трети таксопарков в России сообщили в преддверии лето. О дефиците водителей. Это не перспектива на самом деле. Это итоги опроса от Национального совета такси. А проводили опрос среди 100 ключевых таксокомпаний по всем регионам. И вот одна из самых главных причин, что любопытно, дефицита таксоводителей, это требование закона о локализации машин в стране. То есть, поскольку таксопарки имеют теперь возможность использовать автомобили только из этого списка от Минпромторга, по факту, сами водители неохотно берут в аренду машины из этого перечня, потому что, говорят, некоторые из них буквально сочетают низкое качество и высокую стоимость при покупке и потом при обслуживании. Поэтому Национальный совет такси предлагает властям в целом и Минпромторгу в частности. Давайте поменяем подход к дальнейшему обновлению списка разрешенных авто, чтобы все-таки в основе была обратная связь от таксопарков по реальной эксплуатации машин для такси, по их надежности, по ресурсу пробега и по отзывам водителей. И тему поездок давайте еще продлим такой предлетней новостью из Санкт-Петербурга, одного из самых популярных туристических направлений у нас в стране. Вот всем известное транспортное приложение от Яндекса именно на территории Питера теперь выглядит иначе, по-питерски. Там добавили аренду катеров.

0: ров для прогулок по каналам и по рекам. Такие вот покатушки на воде могут теперь для вас длиться от 1 до 4 часов. Доступно уже несколько десятков катеров, как говорится, в одном месте в смартфоне под рукой. И анонсируют, что уже в начале лета этих катеров будет далеко за сотню. Ну, вообще всеми катерами управляют, что важно. Капитаны с правами и лицензией, то есть для пользователей все, как говорится, уже проверили. Можно выбрать дату, время, диапазон с 10 утра до 11 вечера и точный маршрут при этом перед вашей поездкой по питерской воде сам капитан составит, учтя все ваши пожелания. Ну и последнее, наверное, наставление. Давайте еще озвучим для всех, кто в Санкт-Петербурге захочет этим новым сервисом воспользоваться. Арендовать летом можно будет катера вместимостью до 5 человек, до 7, до 9. А раскошелиться за это удовольствие придется минимум на 9000 рублей.
1: Так, ну ждем дальше. Водные электросамокаты. Как вам предложение?
2: О, нет!
0: На одного, на двух и далее на пользователей.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. Еще час мы вместе. Как всегда, будем слушать музыку, продолжим обсуждение нашей темы, темы от слушателя, как всегда, по четвергам. И в следующий четверг мы можем взять вашу тему. Вот как бы, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили в эфире на всю страну, пожалуйста, предлагайте. Хотите Свете в личку напишите, хотите мне, хотите просто в общем чате. Оставьте сообщение, мы увидим.
2: Вот Наталья из Ставрополя написала нам. Будучи брюнеткой, она не смогла пропустить сегодняшний Всемирный день брюнеток. И, собственно, согласно ее предложению, мы в наших соцсетях брюнеток обсуждаем. Какие стереотипы есть? Какие брюнетки вас окружают, друзья? Рассказывайте. Наверняка же есть подруга, мама, сестра, которую можно как-то охарактеризовать, вот, а она при этом брюнетка. Ну и, конечно, звезд, самых красивых звезд брюнеток мы вспоминаем.

0: Энрике Иглесиас на радио 7. Курникова блондинка или брюнетка, я забыл.
1: Блондинка.
0: Все хорошо. А мы сегодня обсуждаем брюнеток, между прочим, да. Ну, Энрике-то брюнет. Ладно, все, обсуждаем брюнеток. Снова переходим в соцсети к вашим комментариям.
1: Очень много комментариев, все перечисляют своих любимых брюнетов и брюнеток. Это прекрасно. Забыли, Деми Мур забыли, Меган Фокс забыли, Ирину Шейк. Это то, что вот Google выдает, если вот просто вбить и сказать «самые красивые брюнетки в мире». Ну, потрясающе, что мы не забыли, это же хорошо.
0: Асия пишет, сегодня много перечислили кого из брюнеток, но... Еву Грин, почему никто не вспомнил? У нее абсолютно магическая брюнетская внешность, которая завораживает.
1: Кстати,
0: соглашусь.
1: Да, с днем брюнеток! Мы прекрасны, пишет Ольга. И в целом все женщины, вне зависимости от цвета волос, прекрасны. Моника Белуччи, восторг на все времена.
0: Все-таки Моника побеждает. Сегодня
1: да,
0: уже
1: да,
0: сколько
1: да.
0: было упоминаний, мы спрашиваем. Кто, первое, кто приходит на ум, сразу Моника Белуччи. А Елена пишет, конечно, есть и блондинки, и брюнетки, и рыжие. И мы все, как женщины, постоянно экспериментируем со своей внешностью. И давайте, пишет она, скажем честно, одни из самых известных блондинок Мэрилин Монро и Мадонна от рождения все-таки брюнетки. И я, например, брюнетка. Но в последние 3 года блондинка. Хорошо, Елена, отличный комментарий.
1: Доброе утро, я брюнетка с голубыми глазами. Когда-то в школе на уроке биологии учитель сказала, что брюнетки с голубыми глазами или блондинки с карими – это неправильно. Это мутации. Должно быть, ну, по правилам, брюнетки с карими, а блондинки с голубыми. Вот теперь живу сознанием того, что я мутант. Класс.
0: Хорошее слово.
1: Такой вывод.
0: От Елены очень умная такая история про Одри Хепберн. И она говорит, было много информации о том, как именно она стала популярной. В общем, она взлетела только после того, как сменила образ блондинки на брюнетку. Она от рождения блондинка, и вот она стала брюнеткой, и тогда вот тот самый образ сложился, и она стала абсолютно узнаваемой, и пишет, поэтому женщины знают, что свою жизнь изменить на 180 градусов, возможно, просто сменой цвета волос.
1: Ирина добавляет, а вот чарующие миндалевидные глаза есть только у брюнеток?
0: А у блондинок нет?
1: Ну, вот такие, чтобы они миндалевидные, вот такие красивые.
0: Вообще,
1: восточные,
0: мужчине сложно... А, все, я понял,
1: ну,
0: хорошо.
1: Восточный, восточный разрез глаз такой.
0: Понятно. Ну, опять же, люди заходят, знаете, с такими понятными словами. У брюнеток очень контрастное лицо из-за волос, брови темные, тоже красивые, ресницы густые. А если еще и губы красным накрасят, вам вы не добавили, то вообще конец тогда всем, да. Друзья, ждем ваши комментарии, продолжим их озвучивать минут так через 20 в наших соцсетях. Пишите, отмечайтесь, потому что уже через полчаса с небольшим мы будем подводить итоги. Автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок. Ну а через пару минут Света расскажет, что уже пора смотреть в интернете.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Олив и You're Not Alone на Радио 7 на Семи Холмах. И мы действительно в сети не одиноки. Несмотря на то, что была такая книжка «Одиночество в сети», да, мы там не одиноки. Мы там со всем миром. И что посмотреть в интернете сейчас, на что обратить внимание, подскажет Света.
1: Вот сейчас буду обращаться к мужчинам. Видимо, знаете, да, вот эта поговорка, когда со дна постучали. Речь пойдет о маркетплейсе. Одном, очень известном. Казалось бы, вот все беды уже случились, но нет. Прошла новость о том, что этот маркетплейс официально превратился в рынок. Там появилась возможность торговаться.
0: А на картонке постоять можно и джинсы померить?
1: Ну, это когда ты придешь уже в пункт выдачи заказа, там, пожалуйста, можешь картонку принести или коробку. Да, да, да. Пока доступна вот эта вот история в отделе ресейл, но покупатели, правда, могут нажать кнопку «Предложить цену» и попытаться сбить стоимость товара вот прям как на радиорынке или просто на рынке.
0: Торговаться как круто.
1: Да. И если продавец соглашается снизить цену, всем желающим приходит пуш-уведомление, и кто первый успел, тот и забрал товар. Представляете?
0: Это играться.
1: Вы представляете?
0: Вы еще больше теперь будете сидеть. Представь, вы будете сидеть и ждать. Так, лодка резиновая подешевеет, ждем.
1: Конечно.
0: Так, я предложил. И все сидят, ждут. Так, да. Это вызов, да.
1: Так, еще один вызов, но тут уже дрожат наши семьи и хорошие отношения. Оказывается, тут ученые высказались, вообще и статисты высказались, мол, нейросеть определенная начала разрушать пары. Причем начала разрушать пары ревностью. В общем, когда партнер один ищет поддержку и общение у нейросети, второй часто воспринимает это как эмоциональную измену. А тут нужно учесть. Вот сейчас расскажем с Димой, если кто-то нейросетями не пользуется, все эти чаты, сики и так далее, там как, ну, не знаю, можно называть, нельзя называть в полную версию. Они же все тебя любят. Угу. Ты, когда им пишешь, они готовы тебя любыми
0: они
1: словами.
0: Они защищают тебя, да. И они говорят, что любое стороннее мнение — это неправда. Делай, как удобно тебе. Все, никого не... Это ты прав. Ты прав 100%. Все. То есть никогда он не скажет, ты одумайся, что ты несешь, остановись.
1: Это лучшие психологи, да. Просто лучшие.
0: Иди извинись и не разрушай семью. Они говорят, так, бросай все, иди, ты достоин. Вот действительно, так и есть.
1: И вот на этом фоне действительно происходит конфликт уже внутри семьи, и пары начинают, ну, как-то, ну, не так себя вести, как могли бы без вот этих самых нейросетей. Что еще обсуждается в сети? У Жакмю есть такой бренд, вышел очень-очень уютный кампейн с Памелой Андерсон и ее сыновьями. Ребята, я посмотрела два ролика, я обязательно их выложу в наши соцсети. В общем, там без сложных концепций, без лишнего пафоса, просто теплые семейные кадры, где она пытается кофе сделать и оставить чашку на столе, а сын за ней убирает. Это все очень мило, классно и здорово смотрится. Вот реально та реклама, которую мы ждали.
0: Да, да, мужчины, только что вы узнали слово «кампейн» и то, что у Памелы Андерсон есть сыновья.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера. Moves Like Jagger на Радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Как всегда, только лучшая любимая музыка. Elton John, Sweetbox и One Republic. А еще обязательно поговорим о кино. 10:19 в столице. С добрым утром.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
2: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
1: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.

0: застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.

0: Хуанес и Адиос Лепидо на Радио 7 на Семи Холмах. Почти половина 11-го в столице, а мы снова в соцсети за вашими комментариями.
1: В соцсетях просто парад красавиц. Такие чудесные брюнетки, причем у каждого же, ну, на свой вкус, та самая любимая брюнетка. Как-то мало актеров. Девушки, поднажмите, нужно же еще на брюнетов посмотреть, как бы очень-очень хотелось бы. Но есть и вот такие, всех люблю, но особенно рыжих. И фотографии Милен Фармер.
0: А, еще кошек своих люди насыпают прям в неограниченное
1: количество.
0: Кошки-брюнетки? Кошки-брюнетки. Ну, коня какие. Конечно, кошки. Вот если по теме говорить, Юлия прислала шикарную фотографию ВКонтакте. Элизабет Тейлор и пишет: посмотрите на это сочетание темных волос и цвета глаз. И там действительно есть на что посмотреть.
1: Пишет девушка: я брюнетка с зелеными глазами. Кстати, мой любимый цвет зеленый. Вот ровно в тон глазам. В школе мне постоянно говорили, что у меня красивые, подходящие к волосам глаза. Дочь при этом блондинка. Ну а самая любимая брюнетка — я. Ну и еще, конечно, Моника Белуччи. Лидирует
0: опять
1: сегодня.
0: Моника, да, понятно. Да, да, да. Алена, вот смотрите, это прям то, что называется лайфхак, дамы, для вас. Хотя, может, и мужчины. Жила на юге, красилась по моде в черный цвет и к моим голубым глазам очень шел. Переезжая на север, перекрасилась в светлый. Вернула свой практически. Стала мягче в характере, причем это не я заметила, отметили родные и окружающие. Мол, стало легче и светлее по жизни.
1: Серьезно?
0: А как работает это,
1: то видите? Есть влияет на самом деле. О, это же прям... Слушайте, а те, кто перекрашивался, а ну-ка расскажите, девочки, не стесняйтесь, пожалуйста, да. Ну, были ли изменения или нет, все по-прежнему, потому что, а вдруг это, ну, правда, если кардинально меняешь цвет волос, то и характер как-то подстраивается под общий образ. Как будто бы да. Вот как будто бы да, потому что иногда, когда мы куда-то собираемся, да, вот девчонки, мы же создаем тот или иной образ, и когда помада яркая, красная, платье открытое, ты ведешь себя вызывающе, ну, как бы чуть более дерзко. А когда нежный образ внешний, то и внутри ты становишься немного мягче, как будто бы в этом есть доля истины. Чего? Так, ага. А, на секунду задумалась.
0: Такие, нет, просто очень много комментариев перебираем, вот не хочется пропустить тот самый призовой, понимаете? Вдруг вот сейчас кто-то из вас пришлет именно тот комментарий, который станет победным. Кстати, присылайте. У вас еще есть 10 минут, а мы пока Свитбокс, например, послушаем. И о кино поговорим через пару минут опять же.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: One Republic и Counting Stars на Радио 7 на Семи Холмах. Как обещали, мы с вами говорим о кино и расскажем, вот ради чего сегодня стоит дойти до кинотеатра. Не только сегодня, но и на этой неделе и грядущих выходных.
1: Радио 7. Синематека.
2: На экраны выходит анимационная и романтическая комедия «Чао». Нам предлагают заглянуть в будущее, где человечество вполне мирно уживается с русалками. Главный герой, обычный офисный работник Стефан, внезапно получает предложение руки и сердца от подводной принцессы Чао. Не успев опомниться, юноша оказывается связан узами брака, а необычная супруга вторгается в быт Стефана, переворачивая его с ног на голову.
0: Какая отличная сюжетная история. Ну а для тех, кто ищет именно мотивирующий историю. Комедия «Мечтать не вредно». Два закадычных неудачника, один из которых стоит за прилавком, а второй убирает терминал в аэропорту, решают изменить жизнь. Из общего у них только фанатичная любовь к баскетболу, поэтому они планируют стать самыми крутыми спортивными агентами. Без гроша в кармане, но со смекалкой и юмором герои пытаются пробить себе дорогу в мир баскетбола.
2: Ну и, конечно, главный релиз недели, который определенно соберет кассу, это байопик «Майкл». Картина без прикрас воссоздает биографию Майкла Джексона, обещают нам показать весь путь музыканта. От муштры в семейном бенде до безоговорочного всемирного признания фильм расскажет, какую цену артисту пришлось заплатить за статус короля поп-музыки.
1: «Синематека» на Радио 7.

0: Настоящий Defeated на радио 7 на 7 холмах. 10.46 точное столичное. Друзья, пора подвести итоги этого утра.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Несколько минут назад задавали вопрос, а меняется ли характер, когда ты меняешь цвет волос. Вот девчонки пишут, конечно, меняется все. Много лет ходила блондинкой, в итоге пришла к рыжему, поменялось очень много всего. Подруга сказала, что теперь с меня спрос будет больше. Не обращала поначалу на это внимания, но факт оказался фактом. В конечном итоге вышла замуж, прошла импульсивность в принятии решений, характер стал лучше. Может, все-таки опыт прожитых лет, а не цвет. Не знаю, да.
0: Смотрите, кого вспомнила Галина Вьюшкова. Это из ВКонтакте комментарий. Айшвария Рай, индийская актриса.
3: Да, красавица.
0: Пишет, это идеальная брюнетка, стиль, грация, утонченность и лоск. Спасибо, Галина, это отличный комментарий, да.
3: Ксения пишет, да простят меня блондинки, по природе я шатенка, обожаю блонд, блондинок, блондинов, все нежное и светлое. Перекрашивалась многократно в разные оттенки блонда, и когда была в статусе блондинки, глупела. Хотя по жизни вроде все в порядке с головой. Во всяком случае, так говорят. Творила милые глупости. Как возвращалась в темные тона, все вставало на круги своя и так по кругу. Сейчас по

0: посидела, и уже ничего не страшно.
1: Ну и отлично. Друзья, давайте подводить итоги этого брюнетистого утра.
0: Брюнетистого, да. Готовы мы подвести итоги. На самом деле обсуждали, какой же комментарий станет победным. И решили пойти по пути наименьшего сопротивления и посмотреть, какой комментарий собрал наибольшее количество реакций.
1: Лизонька.
0: Ты вот так будешь с девушкой разговаривать,
1: сейчас,
0: да?
1: Сейчас, да.
0: Ладно.
1: Победа, да. Елизавета!
0: Был
1: победа.
0: Комментарий, где Елизавета выложила Монику Беллуччи и себя, брюнетку красивую, рядом. Невозможно красивую. Мы посмотрели, мы показали Денису Лизину фотографию. Я Диме показала. Все считают, что невероятно красоты девушка. И почему бы и нет? Почему бы не отдать приз красивому человеку?
1: Да,
0: тем
1: и
0: более,
1: там
0: когда...
1: много лайков,
0: да,
1: добавили.
0: Да,
1: люди,
0: да, да.
1: Люди подтверждают. Все. Елизавета, мы вас поздравляем. Вам очень приятный подарок от Радио 7, пожалуйста.
0: Да, это будет термостакан наш фирменный. Поднимите его, ну, как-нибудь. Сфотографируйте. Да, да, да, да, да. И пришлите эту прекрасную фотографию.
1: Итак, друзья, четверг, утро четверга завершается. Это был четверг с темой от слушателя. Еще раз спасибо Наталье Ставрополе, да, я не ошибаюсь. И в следующий четверг снова будет тема от слушателя. Присылайте, о чем бы вы хотели поговорить, либо Свете в личку, либо мне, либо просто можете оставить свое сообщение в чате, мы увидим. Ну а до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого и в 17:00. А Машков у нас брюнет?
0: Брюнет.
1: Брюнет Олег Машков. Да, это будет вечер на Семи холмах. Мы же со Светой прощаемся с вами до завтра. Всем спасибо. Пока.
0: Пока.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Самые холодные дни недели – это четверг-пятница. Это сегодня-завтра. Ночью было и будет завтра от силы плюс 6. Днем в ближайшие дни максимум плюс 10. При этом в течение не только рабочей недели, но и на выходных синоптики пообещали дожди. Правда, в субботу-воскресенье потеплеет. Аж до плюс 15.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Минтранспорта вынесла на общественное обсуждение важный законопроект, по которому у нас в стране будут вводить постоплату парковок. Тут из главного водители на платных парковках, где въезд и выезд не оборудован техническими средствами контроля, смогут оплачивать эту услугу в течение суток потом, а не сразу. В Минтрансе считают, что это снизит административную нагрузку на автомобилистов, но и в целом сделает парковочную оплату более гибкой. Кроме того, законопроект этот от Минтранспорта узаконит необходимость создавать парковки буквально по всем регионам, не только для легковушек, что есть, но и для грузовиков, автобусов, велосипедов, средств индивидуальной мобильности и такси. В случае принятия всех этих новаций они начнут действовать со следующей весны. С этого дня начали уже действовать обновления в сфере дорожного движения. Вот в каком плане. По теме запуска рейтинга автошкол и критериев оценки эффективности обучения будущих водителей. Все это разработало МВД, но и в итоге ГАИ теперь начинает оценивать автошколы по двум главным критериям. Это результаты сдачи экзаменов, в том числе количество сдавших с первой попытки, и статистика ДТП потом с участием учеников конкретных автошкол, и это будут учитывать в течение 2 лет после получения прав. Рейтинг автошкол при этом начнут размещать в свободном доступе, в открытом, в Рунете, ежегодно будут обновлять не позднее середины февраля, ну и таким образом первый видимый для всех список лучших учебных автозаведений может появиться зимой в начале следующего года. Минздрав анонсировал запрет на продажу рецептурных препаратов у нас в стране без электронного рецепта. Это чтобы окончательно убрать ситуации, когда такие лекарства все-таки без рецептов продают. В Минздраве уточнили, что в итоге только привязка к электронному рецепту и к продаже лекарств через систему мониторинга движения лекарственных препаратов окончательно запретит свободную продажу рецептурных лекарств. Поэтому сейчас уже отрабатывают этот механизм. Летом потом все обсудят с Думой и Советом Федерации. Осенью будут принимать новацию. Но в итоге в новом году введут запрет на продажу всех рецептурных препаратов в России, если на это не будет электронного рецепта. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих.

0: ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128-870-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
7: Два моря. Средиземное и Эгейское.
8: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
7: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
8: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
7: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
8: Респектабельный семейный отдых в Турции.
7: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
9: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
4: Радио 7.
10: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: «Московская афиша» с Маратом Бекметовым.
1: В Музее истории Лефортово работает выставка «Дива и диковины Петровской Москвы». Экспозиция в формате расследования представляет те самые диковинные вещи, которые изменили жизнь москвичей в эпоху правления Петра I. Узнаете, как начиналось распространение немецкого платья и табака, откуда пошло выражение «ходить под мухой». Выставка также знакомит с чудесами инженерной мысли, например, каменным мостом через Москву-реку, и рассказывает, как Россия впускала в свою повседневность европейскую эстетику, реформы, образ мысли, технологии, новое летоисчисление и праздники. В театре на Таганке завтра драма «Корова». Это постановка Виктории Хомченко по мотивам текстов Андрея Платонова. Главный герой – Вася Рубцов. В детстве пытался понять, как устроен мир. Разглядывал лица в окнах поездов, ловил бабочек, привязывался к животным и впервые сталкивался с потерями. Пока не пришло понимание, что не на все вопросы есть ответы. Спустя годы детство само находит его, догоняет обрывками воспоминаний, от которых не скрыться. Остается только пройти этот путь еще раз, уже взрослым, собирая себя из того, что так долго пряталось. Спектакль получился о взрослении, о том, как детский опыт и радостный, и болезненный формируются.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют два билета в нашей новой игре «Майкл». Два билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 9 градусов с плюсом. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. В ближайшее время возможны осадки. Ночью в Москве 6-7. Завтра также дождь и максимум 11 с плюсом.
0: В Москве 12 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Москва и Астана вышли на уровень стратегического партнерства. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи делегаций двух стран. Он подчеркнул, что отношения государств находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. Путин добавил, что Россия находится в числе ведущих торговых партнеров Казахстана. Товарооборот стран в прошлом году составил более 28 миллиардов долларов. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев выразил уверенность, что вскоре он преодолеет отметку в 30 миллиардов долларов. Яндекс может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Об этом сегодня пишет «Коммерсант». По данным издания, другие претенденты на актив «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15 миллиардов. Сделка позволит Яндексу получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с Booking.com. Представители Яндекса и «Островка» заявили, что не комментируют рыночные слухи. О планах продать «Островок» в ноябре прошлого года писали «Известия», указывая, что интерес проявляют почти все крупные участники рынка. В Москве появится 20 тысяч уменьшенных дорожных знаков. Так называемые «малые знаки», которые по размерам на треть меньше обычных, разместят по 260 адресам, сообщили в Центре организации дорожного движения. Уменьшенные знаки размещают на улицах с небольшим количеством полос движения, на участках с ограничением до 60 км в час, а также в центре города. Впервые они появились в 2017 году. Идея властей заключалась в том, чтобы снизить визуальный шум на улицах. Затем практика стала применяться и в других городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой на внешней стороне от Щелковского шоссе до Осташковского. Новорязанка медленно едет от Смирновской улицы до Ташкентской. Сложности на Новосходненском шоссе, от улицы Мичурина

0: до остановки Филина. Здесь потеряете 40 минут. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Канал «Радио 7». Запускайте и слушайте. Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я же как ворона.
4: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
5: Я ворона.
4: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
6: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
7: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
8: А это мы еще посмотрим, папа.
9: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
10: Хочу

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

В честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют два билета в нашей новой игре «Майкл». Два билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
7: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
6: Все отключаю. Экономим.
7: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
6: Комплектом?
7: Да. Больше 10 инструментов. Дешевле, чем по отдельности. И не нужно между собой интегрировать.
6: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
8: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
6: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 9 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. В ближайшее время возможны осадки. Ночью в Москве 6-7, завтра также дождь и максимум 11 с плюсом.
0: В Москве 13 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Посольство США в Киеве продолжает работу. В диппредставительстве не подтвердили информацию об отъезде американских дипломатов. В посольстве при этом напомнили, что гражданам США на Украину ездить не стоит. Ранее глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что американское посольство покидает Киев, в то время как диппредставительства стран ЕС остаются в украинской столице. Этому предшествовало заявление Сергея Лаврова о последовательных ударах по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве в ответ на атаку по Старобельску. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение о недопуске российских сборных. Речь идет о соревнованиях в следующем сезоне. Об этом сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его данным, представленные аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Дегтярев также уточнил, что теперь федерация должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за 3 года. Об этом пишет РИА Новости. Как отмечает агентство, при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. При этом в прошлом году россияне работали 63 дня, на выходных у них было 29. Наибольшая нагрузка ожидается в июле, который вместит в себя 23 рабочих дня при 8 выходных. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. Движение плотное, 5 баллов в городе сохраняются, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона от Липецкой улицы до Ясенева. Здесь потеряете 50 минут. Медленно едет 3-я транспортная. Внешняя сторона от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. Полчаса потеряете на Ярославке от улицы Егора Абакумова до Северянинской эстакады. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
7: Я ворона.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
8: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
9: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
10: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
11: Мальдивы – это те острова, которые

0: мы все рисовали в детстве.
1: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
0: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
1: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
0: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
1: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
0: Sodis.ru.
2: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
1: Радио 7.
0: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют два билета в нашей новой игре «Майкл». Два билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: По будням с 7 до 11 только на «Радио 7».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В городе в эти минуты 10 градусов, облачно с прояснениями, местами слабый дождь, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 6-7 с плюсом, завтра также возможны осадки и максимум 11 градусов.
0: В Москве 14 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. В Кремле высказались о переговорах с ЕС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Евросоюз находится в поиске посредников для консультаций с Россией, но собственных инициатив о начале переговорного процесса с Москвой у него не имеется. Он подчеркнул, что для России в приоритете урегулирование всех вопросов дипломатическими средствами и мирные способы достижения целей. Песков также указал на то, что не все воспринимают всерьез предупреждения об ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября. Сроки регистрации участников рынка в системе «Честный знак» определило правительство. С 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. Новые правила затронут именно многоразовые устройства для доставки никотина, а также аналогичные индивидуальные испарители. При этом сами расходные материалы, стики, жидкости для заправки и одноразовые электронные сигареты продолжают маркироваться в рамках товарной группы «Табак». Их оборот регулируется отдельными документами. Между тем, в Госдуме обсуждают полный запрет вейпов и электронных сигарет в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Предложение направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. По данным Роспотребнадзора, подростки 13-17 лет – одна из основных групп потребителей электронных сигарет, а рост потребления никотина содержащей продукции среди несовершеннолетних продолжает расти. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. Движение плотное, 5 баллов сохраняются, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона от Щелковского шоссе до Осташковского. Здесь потеряете 50 минут. Медленно едет третья транспортная, внутренняя сторона от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы. Северо-восточная Хорда тормозит от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7. Музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билет вы сможете найти на сайте kabare-musical.ru.
7: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, ОГРН, ИП 326-774-626-879. 18+.
8: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». УГРН 128-770-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.

0: в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют 2 билета в нашей новой игре «Майкл». 2 билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В городе в эти минуты 10 градусов, облачно с прояснениями, местами слабый дождь, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 6-7 с плюсом, завтра также возможны осадки и максимум 11 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Россияне сообщают об ухудшении работы Telegram. Беспрецедентное количество жалоб зафиксировано за последнюю неделю, пишет портал Код Дурова. Пользователи заявляют, что мессенджер у них перестал открываться или открывается с большим трудом даже через VPN. Сами VPN-сервисы стали хуже работать. Эксперты полагают, что Роскомнадзор запустил новые методы борьбы со средствами обхода блокировок. В результате часть VPN-сервисов начала сбоить. Похожие проблемы с прокси наблюдались и в начале апреля. Решить их удалось с обновлением Telegram. Минтранс предлагает дать водителям возможность в течение суток без штрафов оплачивать парковку на необорудованных средствами фиксации стоянках. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. Как отмечают в министерстве, данная инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителей. Срок оплаты парковки на сегодняшний день определяется регионами. В большинстве российских городов действует механизм предоплаты через приложение, паркоматы или с помощью СМС. Исландия снова стала самой дорогой страной в мире, впервые за многие годы обогнав Швейцарию, сообщает Bloomberg. Оказалось, что уровень цен в Исландии в настоящее время на 3 процентных пункта выше, чем в Швейцарии. Дело в том, что постпандемический всплеск туризма подстегнул как экономический подъем, так и рост цен. Отмечается, что в 2024 году уровень цен в Швейцарии, скорректированный с учетом покупательной способности, превышал исландский более чем на 7 процентных пунктов. Далее посмотрим, что творится на дорогах страны. Столица. Движение плотное, 5 баллов. В городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона от Каширского шоссе до Варшавского. Здесь потеряете 40 минут. Тормозит северо-восточная Хорда над шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе. На Калужском шоссе затор от поселка Ватутинки до Солнечной улицы. Здесь потеряете полчаса. Удачи на дорогах и отличного настроения в компании «Радио 7» на Семи холмах.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
7: А это мы еще посмотрим. Папа.
8: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты. Живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
9: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
10: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
11: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
12: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
13: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
12: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
13: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
14: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
15: Я же как ворона.
14: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
15: Я ворона.
14: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
16: Радио 7.
17: На семи холмах.
16: 104.7 FM.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7». I think they can make it a better place.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертиго»

0: Хель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 10 градусов, облачно с прояснениями, местами слабый дождь, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Ночью в Москве 6-7 с плюсом, завтра также возможны осадки и максимум 11 градусов.
1: В Москве 16 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
0: Всем добрый день. Банк России может снизить ключевую ставку до 14% в июне. Это будет возможно за счет падения сезонно скорректированной инфляции за март-май в пересчете на год ниже 4%, считают эксперты. Рост спроса на кредиты в апреле при этом станут ограничивающими факторами для темпа смягчения денежно-кредитной политики. Ключевым для рынка сейчас считается вопрос, есть ли тренд на устойчивую дефляцию. Это может повлиять на траекторию изменения ставки. Роспотребнадзор сообщил об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола на территории России. Как заявили в ведомстве, в связи с недавней вспышкой лихорадки в Африке на российских границах были усилены меры санитарного контроля. Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из эпидемически неблагополучных регионов. Для оценки и снижения потенциальных рисков используется автоматизированная система «Периметр». Завозных случаев заболевания в стране не выявлено. На аукцион выставят редкую золотую медаль Олимпийских игр 1924 года, которые прошли в Париже. Стартовая цена лота составит 14 тысяч долларов. На лицевой стороне медали изображен атлет, протягивающий руку помощи упавшему сопернику в знак спортивного благородства. Под этой сценой расположены 5 олимпийских колец. Медали 24 года стали первыми в истории, на которых официально появился этот символ, придуманный основателем современного олимпийского движения Кубертеном для обозначения единства 5 континентов. Всего для игр в Париже было изготовлено 304 золотых медали, что делает этот лот одним из самых редких предметов в истории спорта. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Тормозит Московская кольцевая, внешняя сторона на Челковского шоссе до Осташковского. Здесь потеряете 50 минут. Сложности на проспекте Мира от улицы Бориса Галушкина до Крестовского путепровода. Варшавка медленно едет от Нагатинской улицы до Серпуховского вала. Удачи на дорогах и отличного настроения в компании «Радио 7» на Семи холмах.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково «Ривер Клаб» минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.

0: Нашдом.ру. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на Нашдом.рф. Не оферта.
1: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же на весь срок.
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков и ваш лучший вечер.

0: начинается прямо сейчас.
1: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на Семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
5: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 10 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. После 7 вечера возможен небольшой дождь. Ночью в Москве 6-7, ну а завтра максимум 11 градусов. Что касается трафика, 6 баллов в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона от шоссе энтузиастов до Ярославского шоссе. Здесь потеряете около часа. На Новой Риге затор от поворота на Нахабино до Микининского шоссе. Третье транспортное медленно едет внешне. От Нижегородской улицы до проспекта Мира.
2: В Москве 17:01.

0: А прямо сейчас минутка новостей в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Рубль укрепился до максимума более чем за 3 года, однако это усиливает давление на российский бюджет. Сильный рубль стал проблемой для российской экономики. Среди причин – кризис на Ближнем Востоке, вызванный им рост мировых цен на энергоносители и высокую ключевую ставку ЦБ. Об этом сегодня пишет Financial Times. Эксперты отмечают, что сильный рубль – это налог на экспортеров. Они получают меньше рублей за валютную выручку. Российские товары становятся менее конкурентоспособными. Среди пострадавших отраслей, в том числе зерно, сталь и удобрения. Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз овощей и фруктов из Армении. Среди них томаты, огурцы, перец, зеленые культуры и клубника. Как уточнили ведомстве, решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках плодоовощной продукции в Россию и для обеспечения фитосанитарного благополучия. Ранее, напомню, ограничительные меры затронули армянские цветы, воду, джермук, а также коньяк и вино от 3 армянских производителей. В прошлом году, в мае и ноябре, Армения поставила в Россию фруктов и овощей на 107 миллионов долларов. Яндекс может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Об этом сегодня пишет «Коммерсант». По данным издания, другие претенденты на актив «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15 миллиардов. Сделка позволит Яндексу получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с Booking.com. Представители Яндекса и «Островка» заявили, что не комментируют рыночные слухи. В США разработан макет банкноты в $250 с портретом Дональда Трампа. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники. Выпуск хотят приурочить к 250-летию со дня принятия Декларации о независимости страны. Газета отмечает, что это будет первый случай более чем за 1,5 века, когда на американских деньгах появится изображение ныне живущего человека. Законодательство США разрешает изображать на банкнотах только умерших людей. По данным издания, идею поддерживают далеко не все. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Слушайте, вот как по мне, то самое прекрасное в четверге – это ожидание пятницы. Ну, серьезно. Благо, недолго ждать осталось. Ну, а до завершения предпоследнего рабочего дня, так и вообще рукой подать. В столице уже 6:04 пополудни, и этот час предлагаю посвятить плавному перетеканию из режима труда в режим отдыха. Встречать вечернюю негу будем, как всегда, под любимые песни, а еще во второй половине часа. Обязательно поворошим биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». А пока же, всем привет и пусть вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Майли Сайрус на Радио 7 пела сейчас, мол, я все могу сама. И цветы себе подарить, и за руку себя подержать, и прочее, прочее. Да. Ну и, конечно, так-то оно так. Кто бы спорил. Но что-то мне подсказывает, все эти мелочи куда больше удовольствия доставляют, если их исполняет любимый человек. Ну, серьезно. Да и вообще, знаете ли, вдвоем оно все как будто приятнее будет. Правда же? Но умы от науки утверждают, что не все и не для всех. Вот, например, ученые из Венского университета пришли к выводу, что со совместный сон мужчинам в радость. Вот якобы мы спим рядом с дамой сердца, как младенцы, сладко причмокивая и блаженно улыбаясь. А вот бедные женщины не высыпаются, представляете? Потому что их сон в компании любимого более прерывистый и тревожный. И думаете, причина в мужском храпе? Нет. Выявлено, что даже во сне женщины неосознанно следят за благоверным, отслеживают его дыхание, температуру тела, движение и прочее, прочее. И вот к такому крамольному выводу пришли ученые, что если спать раздельно, то у барышень улучшается не только качество сна, но и круги под глазами пропадают. Да уж. Вот судя по этим исследованиям, получается, что во время сна хорошо может быть только кому-то одному. Ну, такое себе, если честно. Вот мне кажется, вместе куда приятнее. Но, опять же, получается, это чисто мужской взгляд на подобные мероприятия. Ну, правда, что ли, милые дамы? Эх. Ну да ладно, тем временем в столице уже 17:14 и далее на Радио 7 Рики Мартин и Кристина Агилера, а пока же Pet Shop Boys на Семи Холмах. Добрый вечер.

На радио 7 Мадонна, The Power of Goodbye, или же Сила прощания. И вот знаете, между прочим, как-то дюже незаметно подкрадывается момент прощания с весной. Серьезно, вот кроме шуток, как-то дюже стремительно она пролетела. 28 мая на календаре, до лета всего 3 дня осталось. Но с другой стороны, это значит, что мы все ближе и ближе к отпуску. Ну, потому что, если верить социологам, почти половина россиян, а именно 47%, планируют взять его именно летом, да. И самый популярный месяц для подобного мероприятия – это июль, на который отпуск запланировал каждый второй. Вот, между прочим, довольно мудрое решение, потому что, как настаивают экономисты, это будет самым выгодным решением. Ведь в этом месяце набегает больше всего рабочих дней, и отпускные, соответственно, будут рассчитываться таким образом, что в результате вы практически не потеряете в жаловании. И знаете что? Позвольте отметить, что хоть тушкой, хоть чучелком, но в отпуск отправиться необходимо. Серьезно. Иначе не ровен час можно рассудком и вовсе повредиться. Так что, друзья мои, пожалуйста, берегите себя и обязательно отдыхайте. Ну а пока продолжим скидывать напряжение ушедшего дня под любимую музыку. Музыку Радио 7, разумеется. Добрый вечер.

0: о дорожной ситуации нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 7 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полтора часа потеряете на третьем транспортном на внешней стороне от шарика Подшипниковской улицы до проспекта Мира. 50 минут на Московской кольцевой, на внутренней стороне от Новорижского шоссе до Ленинградки. А тормозит северо-восточная Хорда от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. И полчаса потеряете на Ленинградке от Дурыкина до Панфиловского проспекта. Удачи в пути.
2: Реклама. Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
3: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
4: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
3: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
4: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
3: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Содис.ру.
5: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера, от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угран 128-870-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
6: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
7: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 200.

0: 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт estofilter.ru.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Черная шляпа, надвинутая на глаза, лакированные туфли и одна белая перчатка. Характерный фальцет и знаменитая походка, будто бы обманывающая законы физики. Ну и наверняка вы догадались. Наш сегодняшний герой – король поп-музыки Майкл Джексон. Пока сверстники гоняли мяч во дворе, 15-летний

0: 15-летний мальчик без конца репетировал под присмотром отца. Группа The Jackson 5, в которой выступал Майкл и его четверо братьев, была музыкальным конвейером, который не щадил своих участников. Выступать и оттачивать мастерство нужно было постоянно. Ну и, наверное, именно муштра и сделала Майкла непримиримым перфекционистом. И это свойство осталось с ним до конца жизни. Отделившись от семейного ансамбля, Джексон с той же маниакальной дотошностью принялся работать над сольными альбомами. Легендарный «Триллер» он собирал как сложнейший инженерный механизм, призванный сокрушить любые чарты. И первым догадался, что музыкальные видео можно превратить в полноценные короткометражные фильмы. Его невозможно спутать ни с кем. Ведь, согласитесь, фирменные вокальные эффекты и фальцет стали визитной карточкой Майкла Джексона. Он вообще часто записывал демо-версии совсем без инструментов, просто напевая на диктофон партии вокала, струнных и даже ударных, да. Многие хиты, например, «Билли Джин» и «Beat It», рождались именно из этих голосовых набросков. Его знаменитую лунную походку до сих пор копируют по всему миру. Вне сцены он так и остался ребенком, который отчаянно пытался вернуть те годы, которые провел на репетициях. Он был самым узнаваемым человеком в мире, но при этом бесконечно одиноким. И уже сегодня непростой путь Майкла Джексона можно будет увидеть на больших экранах в биографическом фильме «Майкл». Да, картина покажет, как создавались те самые шедевры, которые навсегда изменили музыкальную индустрию. И, думаю, все-таки стоит на пару часов сбежать из реальности, чтобы увидеть историю этого человека. Человека с большой буквы. Майкла Джексона.
1: «Человек с большой буквы» на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Анастейша на радио 7. Sick and Tired, или же «До смерти устала». Да, так можно перевести на русский название этой песни. И думаю, что наверняка эта композиция во многих и многих сейчас откликается. Ну, потому что к этому моменту действительно мало того, что мы целый день отработали, так еще и четвертый подряд. Но совсем скоро это все уже закончится. В столице без 10 минут конец рабочего дня, черту под которым подведет бельгийский коллектив с названием «Парадиза». А прямо сейчас «Стинг на семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Уже в кино.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики обещают завтра в Москве. Облачное небо, небольшой дождь. Также нам гарантирован. При этом температура воздуха не более 12 выше 0, к великой печали. А ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве без одной минуты 6 вечера. О главных новостях к этому часу нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Переговорщики США и Ирана согласовали проект так называемого 60-дневного меморандума о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Теперь его должны согласовать лидеры двух стран. Как пишут СМИ, документ предполагает свободный проход по Ормузскому проливу без пошлин и задержаний судов. Иранская сторона также обязуется разминировать морской коридор за 30 дней. США, согласно проекту, должны обсудить с Ираном разморозку его активов и смягчение санкций. В меморандуме также упоминается механизм, который поможет Ирану начать получать гуманитарную помощь. Накануне Дональд Трамп заявил, что он недоволен переговорным процессом с Ираном и намекнул на возможность возобновления боев. Россия готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. По его словам, процесс постепенно продвигается вперед. Сейчас идет этап активных консультаций для проработки конкретных предложений. В министерстве выразили надежду, что анонс новых инициатив состоится в ближайшем будущем. Лебедев также отметил, что федеральные органы уже подготовили более 40 различных предложений, которые могут войти в очередной комплекс мер. При этом второй пакет мер против кибермошенничества уже готов к окончательному утверждению. Более 20% россиян совмещают работу и подработку. По данным РИА Новости, среди тех, кто совмещает несколько форматов занятости, 8% работают по найму и параллельно занимаются самозанятостью. Еще 13% берут подработки в других компаниях. 8% признали, что работают как фрилансеры без официального статуса. При этом почти 46% респондентов указали, что выполняют дополнительную работу на своем основном месте труда. Сегодня ночью в московском регионе могут ударить заморозки. Ожидается снижение температуры до 0-2. Похолодание также прогнозируют в Тверской, Владимирской и Рязанской областях, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в целом предстоящей ночью на фоне небольшого дождя местами температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов выше нуля, по области от 2 до 7 с плюсом. Завтра днем небольшой дождь, воздух прогреется до 10-12 градусов в Москве, от 7 до 12 в Подмосковье. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну все, 2 минуты 6, 7 по...

пополудни в Москве. А значит, четверг долой, и теперь уже можно готовиться к пятнице со всеми вытекающими в виде выходных. Кстати, репетировать пятничное настроение можно уже сегодня. А почему бы и нет? И, конечно же, делать это будем под любимые песни. Например, далее в эфире Бритни Спирс, затем Селин Дион послушаем. Также игра «Третий лишний» уже на горизонте маячит. Ну и во второй половине часа ждем в студии самого трепетного тревел-эксперта обозримой части Вселенной Ольгу Яковину с новыми рекомендациями для грядущих путешествий. Ну а пока же вернемся к любимой музыке. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Daft Punk и The Weeknd на радио 7. I feel it coming, или я чувствую, это приближается. И надеюсь, друзья, что вы чувствуете приближение чего-то хорошего, доброго и со всех сторон светлого. И смею уверить, оно обязательно наступит. Ну и, знаете, можно эти слова, вот я чувствую, что это приближается, примерить на игру третий лишний. Да, ну потому что через пару песен мы к ней приступим. А победители сегодняшнего раунда отправим в Кремль, где 4 июня на главной сцене страны дают балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет» соответственно. Так что, если желаете получить два приглашения на вечную классику, то отправляйте прямо сейчас любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто пришлет седьмое, встретимся в эфире буквально через пару песен. Удачи!

0: Ольга занимается тем, что продает всяческие автозапчасти. Ну, а сейчас будет Ольга пытаться выиграть билеты в Кремль. Ольга, добрый вечер, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, добрый вечер.
0: А вот знаете, мне кажется, все-таки сегодня прям ваша тема будет темой нашей игры, потому что вот очень любят женщины разбираться в цветах. Вот вы же наверняка отличите фуксию от мадженты, это для нас, для мужчин, все красный, да?
1: Да, ну, да.
0: Прекрасно. Говорю. Тогда, Ольга, будьте любезны, скажите, пожалуйста, какое из трех слов не является названием цвета? Сомо, кашу или террин? Что лишнее, что не цвет? Вот сейчас мы и проверим, насколько женщины разбираются в этом вопросе. Вы сейчас за всех своих соплеменниц отвечаете. Ну что, сомо, кашу, террин. Что выберете? Ольга?
1: Сомо, я думаю.
0: Что вы думаете?
1: Сомо.
0: Сомо. Смотрите, там две буквы О. Ни одной буквы О, то есть это не японская какая-то борьба. Нет. Сомо, кашу, террин. Что лишнее?
1: Сомо, а второй какой еще раз?
0: Кашу.
1: Угу.
0: И террин. Вот что из этого? Давайте. Все.
1: Давайте террин.
0: Давайте, террин. Да вы знали, наверное, что это правильный ответ. Да.
1: Я его слышала, хотела выбрать.
0: Абсолютно верно. Смотрите, сомо — это такой розово-желтый цвет. Кашу — это красно-коричневый. А вот террин — это блюдо французской кухни, что-то среднее между запеканкой и паштетом. Ура! Ольга, я вас поздравляю, отправляетесь в Кремль. 4 июня будете смотреть балет «Жизель» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и если вы не против, теперь вернемся к музыке. Договорились?
1: Спасибо большое, да, спасибо.
0: Спасибо вам, что с нами. Отличного вечера. Ну и далее в эфире Майкл Болтон. А прямо сейчас Донна Саммер на Радио 7. Добрый вечер.

0: том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 8 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полтора часа потеряете на Московской кольцевой, на внешней стороне от улицы Свободы до Молодогвардейской. Столько же в центре, на Садовом, на внешней, от Серпуховской площади до Баррикадной улицы. Третий транспортный тормозит внешняя сторона, от Волгоградского проспекта до Митьковского тоннеля. Затор на час на северо-восточной Хорде, от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. Удачи в пути.
2: Реклама.
3: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
4: А это мы еще посмотрим, папа.
5: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
6: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
8: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabare-defismusical.ru.
9: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН. ИП 326-774-626-879.
8: 18+.
7: Радио 7.
10: На семи холмах.
7: 104,7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 130 лет назад, в 1896 году, Нижний Новгород на 4 месяца стал самым передовым городом Российской империи. Здесь открылась Всероссийская промышленная и художественная выставка. Это было колоссальное мероприятие, которое можно было бы сравнить, ну, разве что с приездом в город всей ВДНХ. Ведущие предприятия, изобретатели, инженеры съехались в Нижний Новгород со всей страны, чтобы показать свои лучшие достижения. Именно там были впервые представлены, например, автомобиль, электрическое освещение, башня инженера Шухова и громоотвод Попова. 180 павильонов выставки заняли огромную территорию. Именно тогда в Нижнем были пущены первые в России фуникулеры, электрические трамваи и скоростная пароходная линия. В общем, на облике города выставка отразилась самым заметным образом. В этом году в Нижнем решили отметить круглую годовщину исторического события и устроить выставку о выставке. Проект «Великая Всероссийская» открывается 29 мая в выставочном центре «Пакгаузы», который, кстати, не что иное, как обновленные павильоны 1896 года. Экспозиция расскажет и покажет на большом интерактивном оживающем макете, как проходила «Великая выставка», какое продолжение получили представленные тогда идеи и изобретения, и как она изменила судьбы Федора Шаляпина, Дмитрия Менделеева, Максима Горького и Михаила Врубеля. А еще можно будет при помощи технологии виртуальной реальности совершить путешествие в прошлое и даже привезти оттуда свое селфи образца 19 века. Первая выставка продолжалась 125 дней. Нынешняя будет на полтора месяца дольше, до 4 ноября. А затем макеты выставочных павильонов перенесут в парк имени 1 мая, который 130 лет назад был одной из главных площадок той самой выставки. Так что кое-что в облике Нижнего Новгорода выставка снова изменит. Традиция.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Aerosmith на Радио 7. Только что пели о слезах, которые люди проливают из-за любви. Ну, да, такое к великой скорби тоже частенько случается. Но, знаете, вот как бы там ни было, вам, друзья мои, хочется пожелать, чтобы если слезы на лице и появлялись, то исключительно от смеха и радости. Ну, или от лука на худой конец. А тем временем в столице уже 18:48 и далее на Радио 7 Джон Скэтмен. А прямо сейчас Ариана Гранде и Джастин Бибер на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки.

0: только на Радио 7. Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Столичные метеорологи утверждают, что завтра в Москве будет не теплее 12 выше 0, при этом небо обещается быть облачным, небольшой дождь ожидается, а ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 7 вечера. Ну а сейчас же минутка новостей в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Нанесение удара по Киеву может произойти в любой момент. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что на своих действиях Москва предупредила заранее. 25 мая МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Целями атак станут центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях Киева. Удары со стороны России станут ответом на атаку Киева по Старобильску, которая произошла 22 мая. В результате нее погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Тысячи российских туристов застряли в Турции или лишились отпуска. Об этом пишет «Коммерсант». Проблемы возникли из-за запрета на полеты в России турецкой авиакомпании Air Anka. Разрешение, выданное Росавиацией, действовало только до 25 мая. При этом перевозчик договорился с туроператором «Аннекс-Тур» о полетах вплоть до конца октября, отмечает издание. В Российском Союзе туриндустрии заявляют, что из-за этого не смогли вовремя вернуться с турецких курортов в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минводы и другие регионы сотни россиян. Другие, наоборот, не могут попасть на отдых в Турцию. Россияне смогут заводить более 5 карт в одном банке, но общее их число не сможет превышать 20. Как заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, все 20 карт могут быть открыты в одном кредитном учреждении на усмотрение гражданина. Также парламентарий отметил, что согласно поправкам, которые вносятся в новый пакет мер по противодействию мошенникам, родители не будут обязаны информировать оператора о передаче своей сим-карты детям. Более 3500 пар собираются пожениться в Москве в красивые даты 06.06 и 26.06.2026. Это вдвое превышает средние показатели по остальным июньским субботам. Как рассказал начальник управления столичного ЗАГС Светлана Уханева, в этом году красивые даты с сочетанием шестерок особенно популярны.

0: популярная среди столичных молодоженов. В связи с запросом пар на красивые даты столичные ЗАГСы открыли дополнительные слоты.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем 20-й час уж наступил. Между прочим, друзья мои, это самый опасный для отношений час на неделе. Ну, потому что ученые постановили, что именно по четвергам почему-то с 19 до 20 в парочках чаще всего происходят ссоры и скандалы. Так что на всякий случай имейте в виду и смотрите поаккуратнее там. Ну а чтобы эмоциональный фон не зашкаливал, продолжим его усмирять проверенным способом – музыкальным. И в ближайших планах для этих целей у нас имеется Бруно Марс, затем Патрисию Касс обязательно послушаем. А прямо сейчас – Роксет на Радио 7. Всем привет и доброго вечера. What's the

Патрисия Каас пела на Радио 7 только что о, знаете, вот том состоянии, когда вроде бы ты чувствуешь, что вторая половинка тобой манипулирует и обманывает коварнейшим образом, но зачем-то продолжаешь заставлять себя верить, презрев хваленую эту самую интуицию. Но, как утверждают ученые, свой внутренний голос нужно слушать и все-таки той самой интуиции доверять. Вот множество исследований это подтверждало. И очередное не так давно организовали «Умы от науки» из Италии. Вот смотрите, они показывали профессиональным баскетболистам и контрольной группе записи трехочковых бросков, которые останавливали в момент, когда мяч только-только покидал руки игрока. Ну и, собственно, подопытным нужно было догадаться, попадет ли мяч в кольцо или нет. И в итоге опытные спортсмены в несколько раз точнее предсказывали результат по сравнению с людьми, которые не имели высокой профессиональной подготовки. И это исследование интересно еще и тем, что, применяя логику, предсказать судьбу мяча попросту невозможно, и никакие аналитические методы здесь не помогут. Ну и поэтому ученые в очередной раз пришли к выводу, что интуиция, как минимум, работает в той сфере, в которой вы являетесь профессионалом. И вот, чтобы таковым считаться, как говорят, нужно иметь около 10 тысяч часов опыта в какой-либо сфере. И знаете, думаю, что если за свою жизнь у вас случилось более 10 тысяч часов отношений, то, наверное, в этом случае интуиции доверять можно. Ну а тем временем в столице уже 19:17. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

о сладостной гармонии. Только что Beloved пели на Радио 7. Вот знаете, как в свое время Аристотель говаривал, что гармония — это якобы сочетание противоположностей. Вот не знаю, почему-то запало в голову это определение, которое, кстати, как настаивают психологи, совсем не относится к отношениям. Потому что противоположности, вопреки расхожему мнению, не притягиваются, а очень даже наоборот. И никакой гармонии не получается в итоге. Но достичь таковой, оказывается, можно, просто сходив в музей. Серьезно. Как минимум, нейробиологи утверждают, что созерцание шедевров искусства вызывает в нашем мозге реакции, похожие на те, которые мы испытываем во время романтической влюбленности. И знаете, вот мне кажется, если походить по галереям в компании любимого человека, то получится прямо не гармония, а гармонище. Да. Ну а пока же давайте продолжим это сладостное состояние стимулировать лучшей музыкой на все времена. И совсем скоро послушаем ЗАЗ, а пока же Гвен Стефани на Радио 7. Добрый вечер.

0: о вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: 7 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. 1,5 часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от улицы генерала Дорохова до Строгино. Чуть больше часа на третьем транспортном на внутренней от Бережковской набережной до Шереметьевской улицы. В центре медленно едет Садовая, внешняя сторона от Ленинского проспекта до Первого Коптильского переулка. На северо-восточной хорде затор от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе. Удачи на дорогах.
2: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
3: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
4: если доверить его специалистам компании «Содис».
3: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
4: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
3: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
4: Всеми деталями займется персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Sodis.ru.
5: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
6: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт estofilter.ru.
8: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128-770-040-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
9: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: очередную песню о любви на Радио 7 мы с вами послушали. На этот раз в исполнении Лайонела Ричи. Вот, между прочим, по статистике, оказывается, около 90% всех песен, созданных человечеством, именно об этом высоком чувстве. Да. Британские, простите меня, ученые еще в 2008 году расставили точки над «и» в этом вопросе. Проанализировали множество песен и параллельно, кстати, выяснилось, что мужчины гораздо чаще поют о любви, нежели это делают женщины. Да, вот такая статистика. Ну, а тем временем в столице 19:40, и далее нас ждут песни о любви, и не только, которые совсем скоро исполнят Джей-Ло, Мюррей Хэт, Милен Фармер и Жан-Луи Мурат. Ну и Перри Кому послушаем под занавес часа здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики обещают завтра в Москве не более 12 градусов со знаком плюс. При этом небо будет облачным, небольшой дождик местами гарантирован, так что зонтами вооружаемся. А ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. В Кремле высказались о переговорах с ЕС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Евросоюз находится в поиске посредников для консультаций с Россией, но собственных инициатив о начале переговорного процесса с Москвой у него не имеется. Он подчеркнул, что для России в приоритете урегулирование всех вопросов дипломатическими средствами и мирные способы достижения целей. Песков также указал на то, что не все воспринимают всерьез предупреждения об ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. В Нижегородской области запретили торговлю вейпами. Закон заработает с 1 сентября. Его поддержали все депутаты местного ЗАГС-собрания. Он запрещает любую деятельность по розничной продаже и передаче в пользование никотиносодержащей продукции, включая вейпы и жидкости для них. Под запрет также попадет хранение такой продукции. Кроме того, в регионе вводится запрет на стимулирование продаж табака и никотиносодержащей продукции с помощью архитектурной подсветки и ярких вывесок, привлекающих внимание детей и подростков. В прошлом году Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских беспилотников в апреле. Собрано и вывезено почти 33 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Как сообщил глава округа Сергей Бойко, в этом году в городе откроется 69 пляжей, из них 11 для общего пользования. На всех будут работать спасатели и медпункты. По его словам, Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контролирует санитарное состояние береговой линии. Санкт-Петербург по итогам полумарафона «Забег РФ» в третий раз признан беговой столицей России. На втором месте Магадан, на третьем Москва. Показатель высчитывался, исходя из средней дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношение количества участников к населению и средней скорости бега. Санкт-Петербург на правах беговой столицы получит на хранение переходящий кубок. В этом году «Забег РФ» проходил во всех российских регионах и в 38 странах мира. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем уже 8 вечера в столице. Вечер четверга, друзья мои. Да, завтра пятница. И вот с этой согревающей со всех сторон мыслью мы сегодня и будем отправляться в царствие Морфея. Ну, а чтобы подготовиться ко сну, рекомендую оставаться в компании «Радио 7», потому что лучшая музыка на все времена, она, знаете ли, дюже благостно сказывается на уверен расшатанных за день нервишках. Так что давайте продолжаем музыкальную терапию. И далее из таковой будем принимать Тони Брэкстон, затем Пост Малон изволим слушать. Ну а прямо сейчас Шанайя Твейн на «Радио 7». Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Майкла Джексона».
1: Абсолютно верно. На выходных будем слушать короля поп-музыки в максимально допустимых количествах. Ну, потому что таким образом мы решили отметить выход байопика об этой легенде. Фильм «Майкл» уже в кино, так что отправляйтесь наслаждаться. Ну и знаете, вот наверняка многих и многих с момента анонса фильма мучил главный вопрос. Кто же, в принципе, способен сыграть Майкла Джексона? Продюсеры устроили в свое время открытый кастинг. Сотни и сотни актеров они отсмотрели, но в итоге идеальный кандидат нашелся сам. И главную роль получил Джафар Джексон, родной племянник Майкла. Стоит отметить, что для парня этот фильм является дебютом в большом кино. Причем создатели сразу заявили: ладно, ты, конечно, племянник легенды, но никаких поблажек тебе не будет. Да, Джафар, как и все, пришел на пробы и в момент настолько точно скопировал мимику и голос родного дядюшки, что даже у мамы Майкла Джексона, Кэтрин, побежали мурашки по телу. Ну и после этого, конечно, у съемочной группы больше не было никаких сомнений по поводу того, кто сыграет Майкла Джексона в кино. Ну а мы на выходных, напомню, будем слушать лучшие песни Майкла Джексона, а за час до полуночи в воскресенье попадем в концертный зал, где услышим лучшие песни в живом исполнении. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать «Beat It» здесь на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд Майкла Джексона только на Радио 7.

Морчиба на радио 7. Otherwise. Или, если переводить на русский, то иначе. Или по-другому. Так эта песня называется. И вот, знаете, друзья мои, мне кажется, пример Скай Эдвардс, вокалистки этого коллектива, является просто олицетворением слова «иначе». Ну, потому что, действительно, жизнь может поменяться практически по щелчку пальца. Вот, например, Скай в долгие-долгие годы говорила своему сыну, что музыка — это такое глупое мероприятие, которым на жизнь заработать попросту невозможно. Так что, сыночка дорогой, не лезь, пожалуйста, вот в эти музыкантские дебри. Ну а сейчас же что? Сейчас Скай Эдвардс платит своему сыну зарплату как музыканту, который играет в вполне себе успешной группе с мировым именем. Поэтому, друзья мои, давайте договоримся. Вот чтобы от успеха никто не зарекался. Он обязательно случится. Ну, конечно, если вы будете к нему стремиться. Ну а тем временем в столице уже 20 часов и 24 минуты. И мы вовсю стремимся к песням, которые далее исполнят Кейти Танстал и Глен Медейрос. А прямо сейчас Рэм на семи холмах. Добрый вечер.

0: плотная, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней от улицы Генерала Дорохова до Строгино. Столько же на третьем транспортном, на внутренней от Шмидтовского проезда до проспекта Мира. В центре медленно едет Садовая, внутренняя сторона на Таганской площади до Малой Бронной и затор на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. Удачи в пути!
1: Реклама.
2: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
3: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
1: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио 7.ru и мобильное приложение Радио 7.

очень даже возможно, причем с одним и тем же человеком. Ну и знаете, вот как бы от этого утверждения скептики не морщили свои прекрасные носы, смею уверить, действительно так бывает. Вот лично знаю несколько парочек, которые, ну, плюс-минус с 20 лет вместе, и одной паре уже за 70, а второй под 80. Так что все возможно в этом лучшем из миров, чего, собственно, вам и желаю. Ну а тем временем в столице уже 20:39. Всем привет и прекрасного вечера в компании «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Дверь, да, дверь, друзья мои. И так называется не только песня, которую Тедди Свимс сейчас исполнил на Радио 7, но и вполне себе материальный объект, на который ваш покорный слуга уже вот посматривает. С вашего позволения откланяюсь, будем, как всегда, до завтра прощаться. Ну, а в 5 пополудни проводим рабочую неделю. Мне кажется, не худшее из событий, к которому давайте пока постепенно готовиться. Ну, а последний день на рабочей неделю начинаем в компании Димы Молодцова. Димы Молодцова. Димы Пименова и Светы Молодцовой. Как всегда, ребята с 7 утра ждут вас в эфире. Ну и, собственно, все. Начал уже заговариваться. Значит, действительно, пора отходить ко сну. Все. Всем счастливо, спокойной ночи и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют 2 билета в нашей новой игре «Майкл». 2 билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Слушайте, ну синоптики настаивают, что завтра будет последний холодный день. Да, начинается потепление в Москве. Но, тем не менее, в пятницу пока еще не более 12 выше 0. При этом облачное небо, небольшой дождь и ветер обещается дуть со скоростью в районе 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют 2 билета в нашей новой игре «Майкл». 2 билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Синоптики утверждают, что воздух в Москве завтра не прогреется выше отметки 12 с плюсом. При этом облачное небо, нам предстоит небольшой дождь. Также возможен, а ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют два билета в нашей новой игре «Майкл». Два билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма «Майкл». «Радио 7» представляет «Уикенд» Майкла Джексона. В эти выходные факты о фильме, который побил все кассовые рекорды, и лучшие хиты короля поп-музыки. Только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: По мнению метеорологов, завтра в Москве все еще прохладно будет, не более 12 с плюсом на термометрах. При этом облачное небо, небольшой дождь возможен, и ветер ожидается со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Ну все, неделя почти пролетела, с наступающей пятницей вас, и вот о чем мы поговорим завтра.
2: Смотрите, недавно прошли первые допинг-игры в США. Так вот, мы хотим у вас спросить, какая область вашей жизни требует прокачки?
1: Ну и, разумеется, самые прокачанные фанаты Майкла Джексона завтра выиграют два билета в нашей новой игре «Майкл». Два билета на показ фильма. Разумеется, также еще игры, еще гороскопы, синематека и лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

КГ «Полночь». Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка. На радио 7.

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена